0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Студентки из Гвикинота представят Чукотку на Билимпиксе. Отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству пройдет в Красноярске. Как сообщили в Департаменте образования и науки, в состав команды вошли студентки Чукотского полярного техникума Алина Икупчеевна и Наргиза Инна. Алина выступит в компетенции сухое строительство и штукатурные работы, а Наргиза будет соревноваться в компетенции швея. Вместе с участницами в поездку отправится наставник Оксана Гаврикова. Сейчас команда завершила подготовку и нацелена достойно выступить на серьезной всероссийской площадке. Поездка в Красноярск станет для участниц не только конкурсным испытанием, но и возможностью заявить о себе, представить техникум и совершить еще один шаг к будущей профессии. На Чукотке 537 школьников трудоустроены на лето. Организовал это кадровый центр совместно со школами и работодателями. Большинство входят в трудовые отряды ТОП. Они работают при школах и соцучреждениях. Подростки благоустраивают территории, озеленяют город, сохраняют культурное наследие и помогают с мероприятиями. За работу от кадрового центра подростки региона, участвующие в ТОПах, получат материальную поддержку. В этом году по инициативе губернатора размер увеличен с 12 до 27. 7000 рублей в месяц. Нагрузка остается щадящей до 4 часов в день для 14-16 лет и до 7 часов для 16-18 лет. Некоторые школьники работают напрямую в компаниях и у предпринимателей. Они выполняют работу помощников, курьеров и официантов. Помимо зарплаты от работодателя, они получают 10 тысяч рублей от центра занятости. Организациям, которые принимают подростков на лето, компенсируют часть расходов. Как отметили в кадровом центре, работа дает ребятам первый опыт и доход. Все места безопасны и законны, однако требуется согласие родителей. Один человек погиб при атаке украинского дрона на тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь». Об этом сообщил глава Республики Крым. По предварительным данным, помощник машиниста погиб. Сам машинист получил ранения. Пассажиры поезда не пострадали. Сейчас власти решают вопрос доставки пассажиров на автобусах. В Госдуме предложили жестче урегулировать езду на питбайках. Речь идет о поправках в правила дорожного движения и административный кодекс, пишет газета «РУ». Депутаты считают, что сейчас статус такой техники определен недостаточно ясно. Формально питбайки часто относятся к спортинвентарю, но некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Предлагается отдельно прописать, где можно ездить на такой технике, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают питбайки детям. Парламентарии также предложили разрешить использование таких моделей только на специальных трассах и под контролем инструкторов. Для более мощной техники могут ввести требования по регистрации и водительским правам. Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом известием на полях МЭФ рассказал глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такую программу Минцифры обсуждают вместе с Минпросвещения. Она должна помочь педагогам увереннее использовать современные нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещении также сообщали, что к 1 сентября школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке.

Вместе с Женей Трофимовым и группой «Комната культуры» говорю привет вам. И я, Ксения Волкова, меня зовут. Врываемся вместе с новыми силами в рабочую неделю. Сегодня, друзья, понедельник, 8 июня. И, безусловно, радует то, что эта неделя предпраздничная, короткая. Ну и погода нас баловала все выходные. Надеюсь, вам удалось насладиться ей по полной. И, конечно же, очень надеюсь, что лето еще не скоро закончится. А вот сегодня оно еще продолжается. Плюс 15 за окном в Анаде. Ожидается, кстати, до плюс 19. На улице действительно чудесно. Ну и на этой классной ноте продолжаем и открываем, вернее, музыкальный блок нашего эфира. 12.09 на часах. И начнем сегодня с Юлии Савичевой и ее песни о крепкой дружбе. Всем подружкам, девчонкам посвящается.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. История доказывает, мало что-нибудь изобрести, нужно еще и придумать, где можно использовать свое гениальное изобретение.
3: 1824 год. Канада. Патентное бюро.
4: Что это у вас?
3: Приспособление для курения. Я изобрел устройство, которое спасет человека от никотина. Знаете, как оно курит? Причем само, никакого вреда для человека, для здоровья.
4: Ерунда. Пошел вон.
3: Вот, отличная штука. Хочу запатентовать. Он может громко рычать.
4: Ерунда. Пошел вон.
3: Я понял, для чего это можно использовать. Я знаю, он поможет избавиться от излишков электроэнергии. Знаете, как потребляет?
4: Чушь, пойдите вон.
3: Все хорошо, что хорошо кончается.
2: В конце концов, талантливый изобретатель таки разобрался, что изобрел.
3: 8 июня 1824 года канадец Коа Кашинг запатентовал пылесос.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая.

Пусть ночью вас беспокоят только такие милые, приятные вспышки. Вообще, в понедельник, мне кажется, спать хочется абсолютно всем вокруг меня. Вот так вот получилось, да. И вообще, сидя в офисе, буквально с открытыми глазами, можно уснуть и вообще уснуть в совершенно неожиданном месте. Вот, например, в Китае парень умудрился это сделать в спортзале во время разминки. Просто вырубился на 7 часов. Видимо, не добрал за выходные. Сотрудники и посетители не стали будить бедолагу. Один из работников даже укрыл его спортивным ковриком. Вот так вот. Так что желаю всем искренне высыпаться, особенно сейчас, в белые ночи, когда светло всегда и даже луны не видно. А вот следующему исполнителю спать мешает именно луна. Дэн Берел Аржак и его «Та самая одинокая луна».

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Было время, когда суперкаром называли любой автомобиль, развивающий скорость в 300 км в час. Но в наше время так разогнаться могут и некоторые машины более бюджетного сегмента. Так что отличие не только в пройти двигателя, конечно же. Важна еще и облегченная масса кузова и особенная форма. Прибавь сюда низкую посадку. Спорткар — это не гоночный автомобиль. Это машина для обычных дорог, только скоростная. В пример можно привести ту же BMW M1 Series, BMW M3, а также Porsche 911, Mazda RX-8 и Audi R8. Но есть и привилегированный класс спорткаров – суперкары. Речь идет уже об эксклюзивных автомобилях, над дизайном которых трудится целое ателье. Как правило, мощность мотора у них измеряется сотнями сил, и машины готовы на скоростные рекорды. Тут на первый план выходят выраженные технические характеристики, дорогие материалы отделки и детали кузова из специальных легких сплавов. В отличие от спорткаров, суперкары стоят сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Зато можно быть уверена в том, что купленный за бешеные деньги красавец – абсолютный эксклюзив.
0: Территория мужчин.
1: Мышечный рельеф, пожалуй, наша главная спортивная цель к пляжному сезону. Но почему же ты до сих пор его не видишь, несмотря на усердные тренировки, регулярное кардио и правильное питание? Мышцы есть, но их четких очертаний как не было, так и нет. Будем учиться преодолевать этот застой. Во-первых, смени обычный бег на интервальный. Он сжигает больше калорий. 2 минуты беги трусцой, потом минуту так, словно соревнуешься на дистанции на скорости, таким образом чередуя нагрузку минут 20. Если же раньше предпочитал ходьбу, теперь самое время начать бегать. Еще момент. Увеличь тренировочные веса примерно на 10%. Тяжелый тренинг на 8 повторов в сете сильнее разгоняет обмен веществ. И, кстати, увеличение рабочих весов ведет за собой рост мышечной массы, а мышцы требуют энергии, даже когда спишь. Так что чем больше в обхвате бицепс, тем больше калорий ты тратишь в сутки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

кто-то верит в карму, а кто-то нет, но уверена, что большинство так или иначе прислушиваются к предсказаниям, обращают внимание на таинственные знаки судьбы. И, признаться честно, я иногда это делаю. Сегодня, кстати, отмечается День таинственных знаков и предсказаний. Как знать, может, этот понедельник все-таки день не тяжелый, а волшебный. Стоит немножко осмотреться, и сама судьба преподнесет приятный сюрприз. Давайте попробуем прислушаться к вселенной. Полина Гагарина вот прислушалась и решила, что ее драма окончена.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню у нас быстрый и вкусный супчик с охотничьими колбасками и тыквой. Что нам для него понадобится? 4 средних картофельных, 200-300 граммов тыквы, 200-250 граммов охотничьих колбасок, 200 граммов плавленного сыра, 1 луковица, 1 крупная морковь, соль, перец и свежая зелень по вкусу. Также растительное или сливочное масло для жарки и 1,5-2 литра воды или бульона. Как готовим? Картофель нарежем кубиками, тыкву небольшими кусочками, лук мелко шинкуем, морковь режем соломкой или трем на крупной терке. В кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности, примерно 2-3 минуты. Добавляем морковь и жарим еще 3-4 минуты до мягкости моркови. Добавляем в кастрюлю картофель и тыкву, заливаем горячей водой или бульоном и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим 10-12 минут до готовности картофеля. Колбаски нарезаем кружками или брусочками. Поджариваем на сковороде 3-4 минутки до легкой корочки и отправляем в суп. Когда овощи будут мягкие, добавляем плавленый сыр, помешивая, чтобы он равномерно растаял и загустил суп. Приправляем солью и перцем по вкусу. Прогреем еще 1-2 минуты. Добавляем мелко нарезанную зелень, выключаем огонь и даем супу настояться 5-10 минут перед подачей. Если вы хотите кремовую текстуру супа, сделайте пюре из половины порции овощей прямо в кастрюле и затем добавьте колбаски и сыр. Для пикантности добавьте щепотку копченой паприки или немного острого перца. А если хотите более нежную версию, используйте сливки вместо части воды. Вот и все, быстрый и легкий суп уже у вас на столе. Пробуйте с удовольствием, угощайте всю семью. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Санми призывает нас спрятать цинизм и улыбнуться. Давайте прислушаемся, и первый рабочий день этой недели сразу станет намного приятней. А тем временем я вижу на часах 12:52, это значит, что мне пора уже перемещаться в час следующий. А вас я оставляю в компании Баста и Максим, которые перезагружают свое лето. Наше лето пока трогать не надо, но мне кажется, и так на пятерочку. Ксения Волкова с вами, друзья, встретимся сразу после выпуска новостей в 13:00.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем тельхет, который пыль, тагамена нам гасаус, умни на пенелькут. В энгак нан пауэрк на тремюсиревку, мьёсет на матвараке на теор свой пыль. Минкре нан мгасауркат в энке на администрации ай пыль. Нан пауэрка на та гасоматок мальсыне на асока. Ара пауэрк ремюсиревку, мьёсет те мингас анарамгунг на та. Эсетен кюнг мьёсит тим эмсет саян вакамсус кине. Араунрет организация айпэнанам гэсаурката мюсит теплет куёскал тэнгэргэр мюсэр ноку мюсит. Чукот как мэльсэн самэльсэн кэсэ кэна кэсэйкэн мэнгэт кэнгэр амэльсэн эн кэсэйт кул этрэлэ мюсэрэн гэта энанам гэсаурката кадровый центр гэпэм. Организация та намани венратен гахена центр гпы занятости мнгиткин тысяч тем микрок на перехенет кихит кулет мюсерен веты. Билибино ка гамгосен тей как теос атрасе сетен вон орбита ка мюсертен мыс нрос атома анкана сымсы микрорайона к арктика ясейвену насихенет тей как таттат аматюсина. Анхэнэ на ранрмэнгэнэ на пэтэ тэвэл атралэ сэтэн вэн мэнгэдкэ нам гроудкэн километр тэвал на нээка безымянная. Анхэнэ гаямгэлэн нирэхлэкэн мэлтэнгэн гивэд ялэвтэм. Тор тэвэл атралэ сэтэн вэкэм раралэ сэркэнэн эт мэсэр плэткэкэм. Амэл этэ наранэт ангау плэткэнгэн тэвэл атралэ сэтэн вэн лалэнгэм. Два председателя профсоюза Билибинский АЭС Анны рассказываем. Миусертен мыс энрхайт паватен ветен мэтвазят мальхольсис этен ветен. Чукотка компания Популиметал Романинга Амык Мнгиткин Граха Миллион Тэм Арамиусераун Вэте Кэзимини Вэте Подхатайкан Вэте Базака Чукот Апторка Аймир Атэн Вэкпэкэка Кулшор Вэр Этнэрэ Подхатайкан Регионкин Амани Пэм Атэлькин Атмани Трэлхэргэт Подхатайкан Вэте Мнгиткин Граха Вам вот вот Эрен вот кушер вор это кабилибиной попеки ты Юра та тарангас агили в несиркна мысли выем кина вам вот вот Эрен вона нараям гунн яврена анкюрен яврена и по 2029 гивета у нет и нентен мыс аухенат подкатей как аннан мыслиген вам вот вот Эрен вот мутинги виксим не Нараха миллиарда от федеральной монеты резкергет под хатай конветы кушер в рэте. Анханай бетоплит куркан, атау, аннан мысленгс атагнеты.
0: Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Дискотекой 2000-х открыли новый музыкальный час на радио Пурга. Это были Infinity, Deep Project и хит «Где ты?». Я думаю, сейчас многие спрашивают, где ты? Мой вкусный обед. Видите, на часах уже 13:08. Самое время сделать паузу и заправиться. Желаю всем приятного аппетита. Ксения Волкова с вами, друзья. На календаре сегодня 8 июня, понедельник. И сегодня, кстати, отмечается одновременно день пылесоса, домохозяйки и домохозяина. Так что поблагодарите свои половинки за тот самый вкусный обед. Ну и пылесос за чистые полы. Поверьте, это будет им очень приятно. Ну что же, наш эфир продолжается. В этом часе вас ждет много классной музыки, интересных программ и новостей. Так что оставайтесь сами с нами на волнах Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: 5'9", brown eyes.
1: Реклама на радио Бурга. Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf. Телефон рекламной службы 2

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе на базе филиала Фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях Фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу

представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

Это была шикарная работа диджея Леонида Руденко и Марии Краймбрери «Понарошку». Между прочим, чувства у Марии не настоящие только в этой песне, а в реальной жизни ее успех более чем осязаем. Буквально на днях на премии Муз-ТВ-2026 она забрала заслуженную тарелку в номинации «Лучший в сети». Поздравляем Марии, ее огромную фан-базу. Ну а мы переходим от виртуальных побед к реальным делам сердечным. И там, увы, не все так гладко. Джон Ньюман прямо сейчас готов высказать все, что он думает об изменах и неверности. Наш эфир продолжает эмоциональный сингл «Читинг». Поехали! Поехали!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за 1000 километров, а всего 145 километров от Москвы в Ярославскую область, к северу от столицы. Наш маршрут – Переславль-Залесский, уютный город на берегу живописного Плещеева озера. Идеальное место для семейного отдыха. Почему именно Переславль? Здесь все создано для отдыха с детьми. Красивые леса, старинные церкви и необычные музеи, которые увлекут даже самых маленьких путешественников.
2: Время семейных эмоций.
1: Что посмотреть и где отдохнуть? Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников. Мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
2: Как добраться?
1: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
2: Начинаем исследовать.
1: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
2: Напоследок.
1: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Илья Калиников, лидер группы «Високосный год», написал этот хит в 1999 году. С наступлением века 21-го, мне кажется, ничего не поменялось, кроме скорости нашего движения. Мы все так же летим вперед, пропуская события, дни и моменты. Ну так давайте же немного замедлимся, выдохнем, оглянемся вокруг. Время будет не таким быстротечным, если мы пересядем с кольцевой ежедневной рутины на экспресс настоящих чувств. Soul Tense и их золотой хит 90-х «Can't Take My Hands Off You» прямо сейчас в нашем эфире.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте нестабильности предпочтений, когда мы уверены, что всегда любили то, что сейчас любим, хотя совсем недавно терпеть этого не могли. Вы сидите с друзьями и говорите: «Я всю жизнь обожал черный кофе», хотя помните, как еще 5 лет назад добавляли в него 3 ложки сахара и молоко до белого цвета, но сейчас вам кажется: «Ну конечно, я же всегда ценил горчинку». Или надеваете очки в стальной оправе и думаете: это мой стиль, строгий и минималистичный. Хотя 2 года назад клялись, что никогда не откажетесь от ярких пластиковых моделей. Но сегодняшний вкус выдает себя за вечную истину. Мозг здесь не врет, он упрощает. Ему неудобно признавать, что ваши вкусы меняются. Это создает ощущение нестабильности. А вот фраза «что я всегда так любил» дает чувство целостности. Даже если на самом деле вы коллекция разных версий себя. Но вот вам совет на день. Когда поймаете себя на фразе «что я всегда любил что-то», мягко уточните: «а когда именно я начал это любить?» Не для критики, а чтобы увидеть. Вы растете, пробуете и меняетесь, и это нормально. Более того, это признак живого человека. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет, чтобы вы чувствовали себя цельными, даже если ваш вкус к мороженому изменился 3 раза за 10 лет.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Настоящий гипноз ритма и голоса от Мальбека и Сюзанны, но пора встряхнуться, впереди еще несколько рабочих часов. В конце этого часа Зиверт напомнит нам, что в городе лето, Крисит потребует ответ на вопрос «почему?», а прямо сейчас группа «Градусы» с летней песней «Голая». В Москве сейчас аномальная жара, может, в этом дело, конечно, не знаю, не могу сказать. Ксения Волкова с вами, друзья, и я вернусь к вам в часе следующем.

0: Встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В Певеке обновят фасад дома на улице Обручева. Этот проект стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Его предложили сами жители города. Работы уже запланированы. Контракт с подрядчиком подписали 12 мая, а завершить ремонт должны до 15 августа. Как сообщили в администрации муниципалитета, речь идет не просто о покраске фасада. Сначала строители снимут старое покрытие, затем заделают трещины и сколы, выровняют поверхность, обработают стены грунтовкой и только после этого нанесут новое защитное покрытие. Все материалы должны выдерживать сильный ветер, мороз и резкие перепады температур. Здание стоит в городской застройке, его внешний вид влияет на то, как в целом выглядит Певек. Власти рассчитывают, что после ремонта дом станет аккуратнее, а городская среда более ухоженной и комфортной. Полумарафон «Бегу по Арктике» соберет в Анадыре атлетов из разных регионов. Как сообщает информагентство «Чукотка», старт одному из самых заметных спортивных событий Чукотки дадут 19 июля. Ожидается, что в соревнованиях примут участие не только жители округа, но и спортсмены из других регионов. Центральной дистанцией станет трейловый полумарафон на 21 километр для взрослых участников. Для детей и подростков подготовят отдельные старты на 3 километра и 1 километр. В департаменте физической культуры и спорта сообщили, что трассу для полумарафона планируют проложить по прошлогодней схеме. Маршруты для младших участников пройдут по городским улицам. Подробности регистрации организаторы объявят позже. Соревнования по легкой атлетике пройдут уже в шестой раз. Они ежегодно собирают в окружной столице любителей бега. Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья острова Минданао на Филиппинах. Очаг залегал на глубине 35 километров. Эпицентр в 51 километре от полумиллионного города Генераль-Сантос. После основного толчка сейсмологи зафиксировали как минимум один мощный афтершок магнитудой 6,3. Власти Филиппин, Индонезии и Японии объявили угрозу цунами. Индонезия уже зафиксировала небольшие волны. По данным местных СМИ, Генераль Сантос рухнуло несколько зданий, в том числе ресторан быстрого питания. Филиппинский президент приказал закрыть школы и пострадавших районов и эвакуировать людей на возвышенности. Он заверил, что власти готовят пункты временного размещения и направляют спасателей. Поддержка регионов в решении социально значимых вопросов – один из приоритетов работы правительства России. Дагестан и Чечня получат около 3 миллиардов рублей на ликвидацию последствий наводнений. Курская и Белгородская областям направлено почти 4,5 миллиарда рублей на помощь жителям, вынужденным покинуть свои дома. Также 2,5 миллиарда рублей пойдут на организацию бесплатного горячего питания и поддержку учителей в удаленных районах. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Живое радио Чукотки. Радио «Пурга».
2: Останови машину, мне срочно нужен выход.

Всем привет, Ксения Волкова все еще с вами, друзья. 14.06 показывают мне часы. Понедельник продолжается, 8 июня в календаре. В первый день рабочей недели хочется больше поводов для веселья, и они есть. Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Иван, Елена, Юрий и Макар. У вас сегодня праздник, друзья, так что поздравляем. Можете без зазрения совести подарить себе дополнительный перерыв на работе и порадовать себя и, конечно, коллег и друзей вкусненьким. А мы мчимся дальше по волнам эфира. Morave подарит нам лето и тепло прямо сейчас.

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет.

Пытаться догнать ветер, это, конечно, задача не из легких, но вот в погоне за новыми вкусами наши бариста, мне кажется, впереди планеты всей. В краснодарской кофейне придумали раф с дошираком и говяжьей приправой. В одном стакане смешивают эспрессо, сливки, специи, лапшу быстрого приготовления. Теперь можно как бы пить кофе и закусывать им же. Цена этого шедевра всего лишь 399 рублей. Конечно, пробовать новое – это всегда интересно и увлекательно, но есть вопросы именно к этому блюду. Я бы, честно сказать, не решилась попробовать это блюдо, если только во сне. А Бурито вот видит сны наяву и искренне надеюсь, что такие кулинарные изыски ему все-таки не снятся.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы хотите увидеть мир, но не сидя у иллюминатора самолета. Вы ставите ногу на деревянную палубу, чувствуете соль на губах, а вместо GPS – звезды над головой. Ваш транспорт не жжет топливо, он ловит ветер и называется парусник. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто отказался от моторов, чтобы услышать, как дышит планета. Речь о людях, которые путешествуют только на парусных судах, не как хобби на выходные, а как образ жизни. Никаких круизных лайнеров, никаких перелетов, только ветер, вода и маршрут, который зависит не от расписания, а от погоды. В Голландии есть семья, которая уже 12 лет живет на старинном паруснике. Они объехали всю Европу, Средиземное море и даже дошли до Карибов. У детей нет школы, есть карта, компас и книги. Они знают, где родился Колумб, потому что сами там стояли на якоре, говорит отец. А в Новой Зеландии один инженер продал дом и купил шхуну. Теперь он путешествует от острова к острову, ремонтируя двигатели местным в обмен на еду и ночлег. «Я не турист, я гость, а гости приходят на парусах», — говорит он. И да, это требует терпения. Из Португалии в Марокко можно добраться за день на самолете или за неделю на паруснике. Если ветра нет, просто ждешь, читая книгу под солнцем. А если шторм, учишься доверять не навигатору, а самому себе. Но зато вы видите закаты, которых нет в путеводителях, а ваш багаж – это только то, что помещается в каюту. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то проспал причал и уплыл дальше, чем планировал. Другой раз попугай соседнего судна перелетел на их мачту и остался жить. А в Греции местные рыбаки теперь машут им каждый раз. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели отправиться в путешествие только на паруснике?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Друзья, это была Юлианна Караулова и ее гимн любви. Действительно, когда мы находим того самого человека, весь привычный мир вокруг полностью меняется. А мужчины из-за любви порой совершают просто безумные поступки. Вот и музыканты группы «Браво» и вовсе готовы сменить место жительства на межгалактическое. Если на Земле вам стало тесно от избытка чувств, самое время пересесть в космическое такси. Отправляемся на Красную планету под зажигательный рок-н-ролл, если вы на Марсе. Ну что же, полетели!

0: Не учи ученого.
1: Городские животные смелее своих сельских собратьев. Известно, что урбанизация приводит к фундаментальным изменениям в естественной среде, вызывая быстрые и значительные адаптивные изменения в популяциях диких животных. При этом ни одно исследование до сих пор не давало количественной оценки глобальных закономерностей и внутривидовых различий в поведении, связанных с урбанизацией. Пробел восполнила международная команда исследователей. Специалисты объединили данные 80 научных работ, в которых затрагивались особенности поведения животных. Эти исследования охватывали 28 стран и 133 вида. Более 70% из них были посвящены птицам, 20% – млекопитающим и 10% – насекомым, амфибиям и рептилиям. Результаты показали, что городские популяции животных проявляют повышенную агрессию, стремление к исследованию и имеют склонность к риску, чего не наблюдается у обитателей сельской местности. Этот результат был стабильным во всех географических регионах и экологических нишах. При этом смелее становятся не только те виды, которые мы привыкли видеть в городах, например, крысы, чайки и голуби. Те же изменения в поведении отмечаются у видов, которые чаще всего ассоциируются с сельским местообитанием, но сейчас адаптируются к городской жизни. По словам исследователей, изменения в поведении животных могут увеличить риск передачи зоонозных заболеваний и конфликтов между человеком и дикой природой. Полученные результаты подчеркивают, специалистам по городскому планированию стоит учитывать поведение животных, особенно по мере роста урбанизации. Это может включать создание взаимосвязанных зеленых зон для поддержания обмена генами между городскими популяциями.
0: Не учи ученого.

0: А нам солнце Монако тоже не нужно. У нас свое отлично греет и радует нас теплом. Очень надеюсь, что это продлится еще долго, и капризная чукотская погода не подведет. Друзья, 14.52 на студийных. С вами все еще Ксения Волкова. Пора плавно перемещаться в час следующий, чем я сейчас и займусь. Жду вас там с нетерпением. Встретимся через несколько минут.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Тайваме стартовал летний сезон окружного фестиваля родных языков. На берегу Лимана общественная организация «Чечеткин Вэдгов» установила две иранги. Как рассказала ее председатель Виктория Кавры, все лето здесь будут проходить встречи, мастер-классы и экскурсии для жителей и гостей, которые хотят лучше узнать культуру и традиции Чукотки.
2: Мы продолжаем дело наших предков. Таким образом, мы популяризируем быт и жизнь оленных чукчей и приморских чукчей. И, конечно же, язык – это чукотский наш родной язык, на котором мы говорим в ярангах, поем песни, читаем стихи на мероприятиях и проводим обряды. Обязательно Галина Ивановна у нас главный по обрядам, и она всегда проводит обряд благодарения морю или вскрытию лимана. И как раз в этот день, прямо как вот по заказу, лед пошел, тронулся. Это было просто совпадение. Но иногда такое бывает. Не первый год и не первый раз у нас совпадает обряд вскрытия лимана вместе со вскрытием лимана. Но в этом году прямо очень рано, но как раз таки мы прям как будто подгадали. И в этот раз, и в прошлые разы к нам всегда приходит аппарат губернатора, и в этот раз к нам в гости зашли.
1: Площадка будет работать до октября, пока позволяет погода. Шестой окружной фестиваль родных языков стартовал 21 февраля, а завершится в сентябре. Тогда же состоится конференция, где обсудят сохранение родных языков Чукотки и их развитие в образовании, культуре и цифровой среде. Более 1300 участков по программе «Дальневосточный гектар» выдали на Чукотке за 10 лет. Как сообщили в правительстве региона, сейчас в собственность уже перешел 331 участок, еще 264 оформлены в аренду. Чаще всего землю берут под огороды, теплицы, гаражи, строительство дома и личное хозяйство. Особенно востребованы участки рядом с поселками и водоемами. Свободной остается примерно четверть территории округа, около 18 миллионов гектаров. Почти все участники программы – жители самого региона. За это время на полученной земле появились заметные проекты, такие как птицефабрика, производство бутилированной воды в Певеке и приют для бездомных животных в Билибино. Число бюджетных мест на инженерные специальности в этом году выросло примерно на 100 тысяч. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС. Он уточнил, что число бюджетных мест в вузах на инженерные специальности вырастет до 265 тысяч, а в системе профессионального образования почти до 500 тысяч. И в завершении выпуска трех спасенных из подпольного зоопарка в Дагестане медведей перевезли в приют под Волгоградом. Суд постановил изъять их еще в 2024 году. Но процесс спасения животных оказался не быстрым. Небольшими партиями зоозащитники вывезли 44 особи. Последними в очереди оказались три медведя. Как передает Мир-24, сейчас животные находятся на карантине. Специалисты проводят обследование и готовят программу лечения. После периода адаптации сотрудники парка оценят возможность их перевода в общее пространство с другими медведями. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Нарисовать можно не только любовь, но и день. Все-таки мы сами творцы своего счастья. И я очень надеюсь, что сделать этот день хорошим у вас получится с легкостью. Ксения Волкова с вами, друзья. Понедельник сегодня, 8 июня, 15:08 на студийных. И впереди час, который я обещаю сделать максимально драйвовым, солнечным и позитивным. В ближайшие 60 минут рисуем идеальное настроение только с помощью проверенных хитов и, конечно, забавных новостей. Ловите первую ласточку нашего нового музыкального блока прямо сейчас. Казаки делают хиты, так что делайте погромче.

0: Минутка здоровья.
1: У острого перца обнаружили неожиданное полезное свойство. Ученые из медицинского колледжа Ханчжоу выяснили, что острый перец и продукты на его основе могут снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм. Ученые проанализировали данные 14 клинических исследований, посвященные влиянию капсаицинаидов, веществ, которые придают перцу жгучие свойства. В экспериментах участники употребляли порошок красного перца, перцовый сок, ферментированную пасту коуджан, а также специальные добавки с экстрактами перца. В целом выраженного гипотензивного эффекта авторы работы не обнаружили, однако при детальном рассмотрении выявилась интересная закономерность. В исследованиях длительностью более 12 недель наблюдалось небольшое, но статистически значимое снижение диастолического нижнего давления в среднем на 0,8 мм ртутного столба. Кроме того, у участников фиксировалось снижение скорости пульса примерно на 1,5 удара в минуту. Оба эффекта оказались достоверными, однако, по мнению авторов, пока недостаточно выраженными, чтобы говорить о серьезной клинической пользе. Тем не менее, полученные результаты указывают на потенциальное влияние острого перца на сердечно-сосудистую систему. Авторы не исключают, что при длительном приеме или коррекции дозировки капсаицинаиды могут оказать более выраженный эффект. Для окончательных выводов требуются более длительные и масштабные исследования, уточняют ученые.
0: Минутка здоровья.

Понедельник — это тот самый день, когда мы только набираем скорость, чтобы промчаться через всю неделю на высоких, бешеном рабочем ритме. Ведь мы с вами даже по улицам также бежим иногда, погруженные в свои мысли о работе, и ничего не замечаем вокруг. В мегаполисах Южной Кореи решили бороться вот с такими вот пробками на тротуарах. Там разделили движение на две полосы, представляете? Быстрая создана для тех, кто спешит, а медленная для неспешных прогулок и людей, которые залипают в экраны смартфонов. Ну, думают, что это решит проблему случайных столкновений и пешеходного гнева. Пока система работает в тестовом режиме, но к ней уже присматриваются и другие страны. Так что совсем скоро правила дорожного движения и разметка появятся и для тротуаров. Пересек сплошную, врезался в пешехода и доказывай потом, что ты не виноват. Группа «Астудио» уже оправдывается. Хит «Она не виновата» в нашем эфире.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Увлекательный рассказ об острове Сокровищ вы наверняка помните. Бьюсь о заклад, вы также наверняка задавались вопросом, где же он находится. Это остров Пинос, ныне Хувентуд, или остров молодежи, расположенный в 70 километрах южнее Кубы. Сосновые леса, упомянутые в книге легендарного Стивенсона, бухта с прикрытым входом, холмы с похожими названиями, все это здесь есть, да, на Пиносе. Даже небольшой островок у входа в бухту напоминает остров Скелета из романа. В лесах острова были обнаружены остатки форта, очень похожего на тот, где герои острова Сокровищ отбивались от пиратов. Весьма возможно, что Стивенсон, изучая старинные морские карты, легенды о пиратах, да и заметки путешественников, вдохновился именно этим местом. Ведь Пинос с 16 по 17 век был настоящим убежищем для джентльменов удачи. Здесь останавливались Генри Морган, Черная Борода и другие знаменитые пираты.

Железные птицы, закрытые аэропорты, мужская грусть, переживания и ностальгия. Все это давайте оставим позади. Герою следующей песни не нужны самолеты. Его не заставишь сдавать багаж. У него совершенно другой транспорт. Прерии, деревянный конь, ему абсолютно все равно, куда дует ветер. Ведь он настоящий индейский вождь. И его путеводитель — это абсолютное спокойствие. Группа «Ноль» на волнах радио «Курка».

0: Деточки.
1: Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Вот так на всех парусах. Ник, Рин, Пчица, Кани, Асти. А в нашу студию уже спешит моя смена. 15.53 на студийных вижу я. И я прощаюсь с вами до завтра, друзья. Ксения Волкова меня зовут. Спасибо, что провели это время со мной. Я всем желаю легкого понедельника и, конечно же, отличного вечера.
1: Радио Курган. И Белухинам.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре начало лета отметили фестивалем «Движение первых». Праздник посвятили Году единства народов России и Неделе детства. Его главной темой стали культура, традиции и игры народов нашей страны. Участие в фестивале приняли больше 100 жителей города, а помогали работе площадок 30 волонтеров. Как рассказали организаторы, для гостей устроили мастер-классы по росписи тарелок и шоперов, созданию кокошников и значков с чукотскими орнаментами. Работали спортивные площадки, фотозона с национальными костюмами и зона с играми и головоломками. Можно было сделать аквагрим, собрать карту России, поучаствовать в народных хороводах. По отзывам гостей фестиваля, особенно важным стало то, что дети здесь не просто смотрели со стороны, а сами выбирали занятия, включались в работу площадок и с интересом узнавали новое о народах России. Сегодня в окружной столице завершится отопительный сезон. Как сообщили в городской администрации, службы начинают переводить систему теплоснабжения на летний режим. Решение было принято после того, как в городе установилась устойчивая плюсовая температура. Поводом для отключения всегда становится среднесуточная плюс 8, которая держится не менее 5 дней. В межотопительный период специалисты займутся ремонтом магистральных сетей, чтобы подготовить их к следующей зиме. В горкоммунхозе отметили, что все работы должны помочь городу без сбоев войти в новый отопительный сезон. На Чукотке вертолет санавиации снял с траулера моряка с частичным параличом. Как сообщает служба санитарной авиации Ростеха, экстренная эвакуация прошла в Анадырском заливе. Помощь понадобилась 21-летнему члену экипажа траулера «Остров Итуруп», у которого появились признаки острого нарушения мозгового кровообращения и частичный паралич. Причалить к берегу судно не могло, поэтому за моряком отправили санитарный вертолет Ми-8. На борту были врачи Чукотской окружной больницы и спасатели Анадырской поисково-спасательной базы. Пилоты зависли над носовой частью траулера, спасатели с носилками спустили на палубу, после чего пациента подняли на борт на вертолет с лебедкой. На это ушло не больше 15 минут. Во время полета медики сразу начали оказывать специализированную помощь. После посадки пациента передали в районную больницу для дальнейшей диагностики и лечения. Решение об открытии всех пляжей в Анапе может быть принято уже 15 июня. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что российские туристы традиционно едут отдыхать на курорты Черного, Азовского и Каспийского морей. Как пишет ТАСС, 1 июня в Анапе официально открылся купальный сезон. Сейчас туристам доступны галечные пляжи и небольшая часть песчаных. Подготавливают пляжи и на Дальнем Востоке. В Владивостоке прошла экологическая акция «Подводный субботник». В минувшее воскресенье на пляже Охлёстышево дайверы и фридайверы занимались очисткой подводной территории, а группа поддержки взяла на себя уборку береговой линии акватории. Об этом пишет российская газета. Всех участников обеспечили баллонами для дайвинга. По словам организаторов, данные о состоянии морского дна и результаты уборки будут использованы для подготовки популярного пляжа к купальному сезону. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
2: Радио

0: черная Лада Миабойка и желание, чтобы тебя куда-нибудь эта черная Лада увезла. Наверное, у кого-то она тоже сегодня присутствует, ведь это понедельник, и быть может, он просто пугает. Но с вами Радио Бурга, и мы, как обычно, напомним, не стоит бояться, не стоит расстраиваться. Обычный день, когда мы уже смогли набраться силы, и прямо сейчас проверяем, насколько много мы этого сделали, насколько много сил накопили. И я очень надеюсь, что достаточно. А если же нет, будем их брать откуда угодно. К примеру, из хорошей песни, отличного настроения, куча других факторов. Вон солнце на улице. Пора превращаться в те самые солнечные батареи и делать дела. А фоном серебро, которое что-то перепутало.
1: Радио

Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Америка. 1796 год. Странный человек шел по улице одного из крупнейших городов страны. На нем были широкие штаны,
4: из которых он все время что-то доставал и размахивал этим в воздухе.
5: Да кто вы такой? Что вам нужно?
4: Да чем вы это размахиваете в публичном месте, а?
3: Восклицали прохожие и получали оригинальный ответ.
4: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но это...
5: Что?
4: Извольте взглянуть на мой документ. Только, плиз, без истерики. Читайте, завидуйте, я гражданин Соединенных Штатов Америки.
3: Чем же было вызвано столь необычное поведение американского гражданина?
4: 8 июня 1796 года Государственный департамент США выдал первый паспорт. Паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Да, это Маша и Медведи и волшебная Любочка. Почему волшебная? Потому что если даже грустно, она не унывает. Ведь эта песня про позитивное отношение к жизни. Особенно подходит под летнюю пору, где светит солнце и все это есть. Да, можно даже ездить на велосипеде и слушать подобное. Заряжаться чем-то хорошим и продлевать это. Чем угодно. Вот что вас радует, тем и продлеваем. Ну, а также говорим всем остальным, что радоваться лучше, чем грустить. Вот так вот. А теперь пицца и наваи. Грустный эконом. Не настолько грустный, чтобы начать грустить.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Аромамасла способны оказывать на нас буквально терапевтическое влияние, причем не только на тело, но и на душу. Грамотно составленные ароматические смеси могут и депрессию устранить, и приободрить. Но самое главное, им по силам сделать нас более привлекательными для мужчин. Вы ведь в курсе, что некоторые масла являются сильными афродизиаками. Хотите попробовать? Готовьте волшебную смесь. Жасмин и лимон для тех, кто любит свежие легкие ароматы. Жасмин считается женским цветком, вокруг него ходят немало легенд и мистических историй. А лимон дополняет аромат жасмина и делает его менее терпким. Правильная пропорция – на 3 капли жасмина – 1 капля лимона. Состав второй для тех, кто любит теплые ароматы – корица и апельсин. Корица – это тоже афродизиак. Добавляем по капле на каждые 2 капли масла апельсина. А результат будет отличным. Апельсин повышает настроение, заряжает энергией, а корица пробуждает чувственность. Кстати, если вы поменяете пропорцию, то получите ощущение Рождества. Хотите побаловать свою кожу? Сделайте маску из авокадо. Его не зря называют самым полезным косметическим фруктом. Дело в том, что авокадо чрезвычайно богат по составу. Куча витаминов, лецитин, цинк, олеиновая кислота. Для тех, кто не очень дружит с азбукой косметологии, скажу, что такой состав просто чудотворен для сухой и увядающей кожи. Главное – найти мягкий авокадо в магазине. Правда, в наших широтах купить такое удается нечасто. Хотя даже самый каменный плод довольно быстро доходит на подоконнике до нужного состояния, всего за несколько дней. И еще, для того, чтобы взять все микроэлементы и витамины из авокадо, коже нужно не меньше 20-25 минут, так что заранее подготовьте место для комфортного отдыха во благо красоты.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Девочка в цветах, Баста, Дмитрий Журавлев и Лето на губах. А как последнее? Ну, последнее, это, наверное, когда тебе не холодно и губы не мерзнут. Тогда, возможно, именно лето на губах. Ну, или у тебя появляется желание поесть мороженое когда-нибудь, где-нибудь, пока куда-нибудь идешь. Но самое же главное, что на самом-то деле у нас люди его и зимой умудряются есть. Но это уж совсем другая история. Сейчас про лето, сейчас про то, что все стало намного теплее и светлее. Ну а в эфире свет нам принесет Татьяна Буланова. Один день, а после чай вдвоем, а может и втроем. Но пока что есть песня про обычного друга.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Кэтси и Габриэла, у которой вечно хотят спросить, как вообще обстоят дела. Если у вас примерно плюс-минус то же самое, вы хотите кому-то что-то сказать или спросить, можно сделать это с помощью радиобурга. А именно, по номеру телефона 924-789-2222 можно отправлять мессенджеру приветы и поздравления. Ну, а также просто вопросы, извинения, кучу всего, что только придет в голову, а вместе с тем еще и песни поставить. Это мы зачитываем. Типичная напоминалка, вот она. А теперь встреча с Нэнси и Сидоровым. Ведь у них там встречная полоса, так что, думаю, все максимально логично.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

Лежу у окна, смотрю в телефон. Тебе уже час не отвечает он. А ты очень ждешь и салфетки рвешь.

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Певеки отремонтируют дорогу к водозабору при поддержке бизнеса. Как сообщает окружное правительство, привести в порядок трассу поможет компания «Полиметалл». Речь об участке от базы Чукотуп-Торка до водозабора. На подготовку проекта ремонта предприятие выделит свыше 15,5 миллионов рублей. Когда документация будет готова, округ сможет приступить к самим работам. Их оплатят из регионального бюджета. Эта дорога ведет к плотине и летом остается для жителей Певека главным маршрутом для выезда в тундру. Власти округа считают, что участие бизнеса в таких проектах дает заметный результат. Дорожные работы можно готовить быстрее, а хорошее покрытие делает транспортное сообщение более надежным. Уйленские мастера могут получить народное признание на всероссийской премии. Косторезная мастерская борется за победу в национальном конкурсе Russian Traveler Awards. Как сообщили в окружном правительстве, регион представлен в номинации «Народный промысел». Для Чукотки это возможность рассказать всей стране об аутентичности Уйлена. Здесь по-прежнему сохраняют традиции резьбы и гравировки по кости, а мастера и сегодня нередко работают инструментами, которые делают своими руками. В окружном департаменте культуры и туризма считают, что участие в премии поможет привлечь внимание к Чукотке, ее истории и народным промыслам. Поддержать уйленских косторезов можно на сайте премии по 30 октября этого года. Россия планирует отменить визы с тремя странами в этом году. Речь идет о Малайзии, Индонезии и Кувейте. Об этом сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, пишет ТАСС. Он выразил надежду, что работа по линии Министерства иностранных дел России по согласованию соглашений будет активно продолжаться. По последним данным, россияне могут без виз посетить более 80 стран мира. А также есть упрощенный въезд в еще 38 стран, включая Египет, Индию и Южную Корею. И в завершении выпуска в Сочи этим летом соберут первый в истории урожай бананов в теплицах. Как пишет российская газета, экзотические плоды выращивают в рамках эксперимента. Сейчас специалисты стараются адаптировать мировой опыт к местным условиям и параллельно пытаются получить более морозоустойчивые и урожайные сорта. По итогам селекционных исследований уже определены 5 перспективных культур, которые в будущем можно рекомендовать фермерам для выращивания. Проект рассматривается не только как сельскохозяйственный, но и как туристический. Перспективы здесь планируется организовать экскурсионные группы в рамках развития агротуризма. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

Даша, и просьба воду не мутить. А может и не просьба, но, по крайней мере, мы точно знаем, чего делать не стоит. Не мутить ее во всех смыслах, ведь зачем, если только это не ваша работа. И в ней как раз есть тот самый пункт с тем, чтобы сделать воду более мутной. Во всех остальных случаях отказываемся от этой затеи и летим навстречу приятному. Там у нас Хабиб и «От Волги до Енисея». Прекрасная песня, сами знаете с кем.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: RPM. Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: Paradise. Анастасия Кашурникова и наперекор холодам. Ведь они не помеха, если очень нравится какое-то место. Да, тем более сейчас лето, так что о холодах можно на какое-то время забыть. Хотя чукотское лето тоже может удивлять, потому не сильно расслабляемся. Всегда держим в уме и, возможно, в шкафу что-то потеплее на случай, если погода резко скажет нам «Готовься, сейчас будет точно не жарко». Ну или жарко, но немного в другом смысле. Хотя прямо сейчас жарко будет от салона автомобиля, скорее всего, ведь полный привод уже здесь.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
2: Всем привет, Габс у микрофона. Компания Toyota раскрыла все подробности о новом внедорожнике Land Cruiser FJ, который получил рамную конструкцию и полный привод. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
1: Новый взгляд.
2: Toyota официально представила новый Toyota Land Cruiser FJ для японского рынка. В основе автомобиля лежит рамная платформа IMV. Та же архитектура используется у пикапа Toyota Hilux. Несмотря на внедорожный формат, модель получилась довольно компактной. Для Land Cruiser FJ предусмотрена комплектация VX. В нее входят светодиодные фары, а также 18-дюймовые колесные диски с матово-черным покрытием. На выбор доступны 5 цветов кузова, включая дымчатый синий оттенок, который показывали на официальных фотографиях.
1: Высшая проба.
2: Кроме прочего, для модели подготовили широкий набор фирменных аксессуаров. Владельцам предложат багажники на крышу, боковые подножки, внедорожные элементы обвеса, другие колесные диски и различные системы хранения. Интерьер у внедорожника пока предлагается только в одном варианте с черной отделкой и сиденьями из искусственной кожи. В базовое оснащение входят цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, мультимедийная система с экраном 12 дюймов, подогрев сидений и рулевого колеса, а также комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense.
1: Под капотом.
2: На старте продаж для Toyota Land Cruiser FJ предусмотрен только один силовой агрегат. Это атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, мощностью 161 лошадиная сила с крутящим моментом 246 ньютон-метров. Мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом и системой полного привода. Также внедорожник штатно оснащается блокировкой заднего дифференциала. При этом в будущем линейка может расшириться. По данным японского издания Best Car, позже Toyota может добавить мягкогибридную версию с турбодизелем объемом 2,8 литра. Однако появление такой модификации ожидается не раньше 2029 года. Помимо Японии, новый Land Cruiser FJ планируют продавать в странах Ближнего Востока, Южной Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Индии. При этом в Европе модель не появится из-за экологических ограничений, а в Северной Америке из-за импортных пошлин. В Японии внедорожник доступен в одной комплектации и с единственным двигателем по цене от 4,5 миллионов йен, что примерно составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же в России стоит Lada Vesta SV Cross в максимальной комплектации Техно. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
1: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: целая гора нежности, которой очень много, наверное, не бывает, потому чем больше, тем лучше. Но прямо сейчас стоит поговорить о 8 июня. Да, понедельник, но не без сюрпризов, ведь это день рождения того, что избавит вас от пыли, может быть, от маленькой шерсти, может, от большой, если у вас сильный, да, это пылесос, ведь представить жизнь без него можно, но не всем хочется. Конечно, есть метла и веник, но зачем, если есть пылесос? Когда он есть, это хорошо. Так что всем добра и исправных ребят. Тех самых, которые некоторые покупают очень автономными, чтобы они сами все делали. Но и за ними нужен уход. Потому пускай ничего не ломается.
1: Радио.

0: Знаете ли вы? Самые грандиозные водопады создает природа, но и человек может. Самый высокий рукотворный водопад находится в Италии, и построили его древние римляне. Это водопад Марморе, высотой 165 метров, почти как 55-этажный дом. Римляне проложили канал, чтобы отвести воду от болотистой местности, и неожиданно создали чудо инженерной мысли, которое стало туристической достопримечательностью на тысячи лет. Это напоминание о том, что человеческие проекты, меняющие ландшафт, могут быть не только утилитарными, но и по-настоящему величественными.
1: Теперь буду знать.

0: Не учи ученого.
1: Городские животные смелее своих сельских собратьев. Известно, что урбанизация приводит к фундаментальным изменениям в естественной среде, вызывая быстрые и значительные адаптивные изменения в популяциях диких животных. При этом ни одно исследование до сих пор не давало количественной оценки глобальных закономерностей и внутривидовых различий в поведении, связанных с урбанизацией. Пробел восполнила международная команда исследователей. Специалисты объединили данные 80 научных работ, в которых затрагивались особенности поведения животных. Эти исследования охватывали 28 стран и 133 вида. Более 70% из них были посвящены птицам, 20% – млекопитающим и 10% – насекомым, амфибиям и рептилиям. Результаты показали, что городские популяции животных проявляют повышенную агрессию, стремление к исследованию и имеют склонность к риску, чего не наблюдается у обитателей сельской местности. Этот результат был стабильным во всех географических регионах и экологических нишах. При этом смелее становятся не только те виды, которые мы привыкли видеть в городах, например, крысы, чайки и голуби. Те же изменения в поведении отмечаются у видов, которые чаще всего ассоциируются с сельским местообитанием, но сейчас адаптируются к городской жизни. По словам исследователей, изменения в поведении животных могут увеличить риск передачи зоонозных заболеваний и конфликтов между человеком и дикой природой. Полученные результаты подчеркивают, специалистам по городскому планированию стоит учитывать поведение животных, особенно по мере роста урбанизации. Это может включать создание взаимосвязанных зеленых зон для поддержания обмена генами между городскими популяциями.
0: Не учи ученого!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».
1: Задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, Радио «Пурга», хотим в этом помочь. Здравствуйте, вы слушаете программу «Зеленый свет», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Сегодня я предлагаю посвятить весь выпуск программы электричкам. В последнее время в регионе все больше появляется даже не гибридных, а чисто электрических машин. Но обо всех ли особенностях эксплуатации электрокаров знают их владельцы? Давайте вместе разбираться. Пристегните ремни безопасности. Поехали.
0: «Зеленый свет».
1: Электромобили со временем могут вытеснить с дорог машины с классическим двигателем внутреннего сгорания, но в России они пока редкость. Из-за этого у российских водителей до сих пор маловато и опыта владения, и опыта реальной эксплуатации электричек. И еще меньше знаний, что делать с электромобилем в разных внештатных ситуациях. Рассказываем, с какими неприятными неожиданностями может столкнуться владелец электрокара и как правильно ему действовать.
2: Электромобиль попал в ДТП.
1: Электромобили тоже попадают в аварии. Конструкция современных электрических автомобилей рассчитана на крайне высокие нагрузки и в чем-то даже превосходит по безопасности традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания. Например, если батареи расположены под полом, то при боковом столкновении ее корпус дополнительно защищает салон от деформации. Кроме того, увесистая батарея смещает центр тяжести машины к земле и тем самым снижает риск опрокидывания. Наконец, все тяжелые агрегаты электромобиля расположены в базе, что позволяет создать более крупные зоны деформации спереди и сзади, которые смогут эффективнее погасить энергию удара. С другой стороны, помимо механических повреждений, в серьезном ДТП может быть причинен вред электронным компонентам электромобиля, что создает дополнительные риски для водителя и пассажиров. В первую очередь опасность представляет тяговая батарея и высоковольтная электропроводка. Ведь рабочее напряжение бортовой сети может достигать 800 вольт, а для человека опасны даже намного меньшие значения. Из-за этого проводка современного электромобиля имеет несколько степеней защиты, от механической до электронной. Она позволяет избежать удара электрическим током при частичном разрушении изоляции или даже полном обрыве токоведущих магистралей. Защитная система принудительно их обесточит. Сложнее ситуация с тяговыми батареями. На сегодняшний день подавляющее число электромобилей оборудовано литий-ионными аккумуляторными элементами, а сами батареи отличаются обычно только компоновкой ячеек и методом их охлаждения. При всех достоинствах у аккумуляторов этого типа есть существенный недостаток – они склонны к возгоранию. Чаще всего это может случиться по следующим причинам. Короткое замыкание внутри тяговой батареи, механическое повреждение ячеек, перегрев батареи. Ранние модели электрокаров имеют достаточно уязвимую батарею, и ее замыкание при различных ударах случается достаточно часто. В более современных моделях удар при ДТП, скорее всего, не приведет к критическим повреждениям ячеек. Сейчас при проектировании машин особое внимание уделяется именно защитному кожуху аккумулятора. Намного проще повредить систему охлаждения или проводку систем, контролирующих состояние батареи. В таком случае возрастет риск ее перегрева и последующего возгорания. Если после ДТП у вас есть подозрение на то, что батарея или охлаждающая система была повреждена, то незамедлительно выключайте электромобиль и покидайте его. После этого стоит отключить специальный провод, предусмотренный в большинстве современных электричек. Он принудительно разрывает электрическую цепь батареи и не дает ей нагреваться. Дальнейшую транспортировку автомобиля после серьезного удара лучше осуществлять на эвакуаторе. Действия при более легких столкновениях такие же, как и с обычными автомобилями.
2: Батарея садится, а зарядить ее негде.
1: Ситуация, когда заряд расходуется быстрее, чем планировал водитель, не редкость. Это может происходить из-за деградации самого аккумулятора или при низких температурах окружающей среды. Но даже без этого любой владелец электрокара не застрахован от ситуации, когда остатков электричества не хватает, чтобы доехать до ближайшей работающей зарядной станции. Особенно с учетом существующих трудностей с инфраструктурой и нестабильностью ее работы в России. Чтобы благополучно добраться до места назначения, нужно экономнее использовать оставшийся заряд. Для этого необходимо выключить лишние потребители энергии. К ним относятся мультимедийная система, подсветка салона и, главное, всевозможные подогревы. Летом климатическую установку тоже лучше отключить. Включить режим экономии энергии. Он есть на большинстве электромобилей. В нем работа всех систем программно оптимизируется, падает динамика разгона, ограничивается максимальная скорость, принудительно включается режим рекуперации энергии. Это когда кинетическая энергия при торможениях преобразуется обратно в электрическую и так далее. Избегать резких разгонов. Так же, как и в случае с двигателем внутреннего сгорания, это поможет снизить расход, но не топлива, а энергии. Стараться вести машину так, чтобы тормозить двигателем, а не рабочим тормозом. Таким образом, система рекуперации сможет постепенно пополнять заряд батареи. Особенно эффективно это работает при спуске с горки. Заранее приобрести переходник от зарядного разъема к бытовой розетке на 220 вольт. Его лучше возить с собой вместе с удлинителем. Найти обычную розетку значительно легче, чем заправочную станцию. Такая розетка не выдаст высокую мощность, поэтому существенно пополнить заряд за короткое время не получится, но набрать недостающие 5-10 километров до дома или мощной электрической зарядной станции вполне реально, пусть и не быстро.
2: Машина полностью разрядилась.
1: Электрические автомобили всегда предупреждают водителя о низком уровне заряда батареи для того, чтобы избежать неприятной ситуации полного разряда. Однако доехать до источника питания даже с учетом всяческих ухищрений иногда бывает невозможно. Просто поменять батарейки, конечно, не получится, поэтому в такой ситуации есть всего два варианта решения проблемы. Первый и самый очевидный – эвакуатор до ближайшей электрической зарядной станции. Автомобиль просто доставят до розетки, и его можно будет зарядить в штатном режиме. Второй – буксировка электромобиля другой машиной. На практике этот метод не так прост и однозначен. Для начала надо внимательно изучить инструкцию к автомобилю.

который установлен на электромобиле. Асинхронные двигатели с исправной проводкой и корректно работающими системами управления способны успешно работать в режиме генератора, подпитывающего батарею. В этом случае автомобиль будет воспринимать буксировку как затянувшееся торможение в режиме рекуперации. Синхронные электродвигатели в этом плане капризнее. При буксировке они также переходят в режим генератора, но из-за особенностей их конструкции в системе выделяется значительно больше тепла. Это может перегреть батарею, что не только вызывает ее преждевременный износ, но и создает риск возгорания даже с исправной проводкой. Ведь бортовая электроника и охлаждение не рассчитаны на подобный режим работы. Помимо проблем с температурой, нужно еще учесть, что буксировка электромобиля не такая, как машины с двигателем внутреннего сгорания в части нагрузки на буксир. Помимо того, что электрички сами по себе тяжелые, у них нет режима работы в нейтрале, а значит, электромобиль не может двигаться накатом, он будет постоянно тормозить сцепку. Наконец, перед тем, как решиться на буксировку машины в обход инструкции производителя, нужно понимать, если произойдет поломка или возгорание, такой случай, скорее всего, будет признан негарантийным. Электромобиль не завелся. Машина на электротяге может отказаться ехать даже в том случае, когда тяговая батарея полностью заряжена. В конструкции электромобиля нет топливной системы, свечей и катушек зажигания, поэтому проблема, когда машина не хочет ехать, как правило, связана с зарядом обычного 12-вольтового аккумулятора. От него питается бортовая электроника, которая отвечает за диагностику системы перед стартом, и без нее запуск может считаться небезопасным и блокироваться электроникой. Решить проблему можно с помощью обычного прикуривания от другого автомобиля, но лучше все же следить за напряжением на клеммах и при необходимости пополнять заряд. Этот аккумулятор заряжается так же, как в обычном автомобиле. Машина застряла и не может выехать самостоятельно. Увязание в грязи или в снегу в большинстве случаев никак не навредит электромобилю. Вывешенное колесо или просто недостаток сцепления с дорогой лечится так же, как и у машин с двигателем внутреннего сгорания, копанием траншей и подкладыванием твердых предметов под ведущие колеса. Приемы езды по бездорожью тоже не зависят от типа двигателя, который их крутит. Ограничений по методам извлечения застрявшего электрокара всего два. Не получится выехать в раскачку. Машина не даст быстро переключаться между обычным и реверсивным режимами работы электродвигателя. Ей нужно немного времени на то, чтобы погасить инерцию вращающегося ротора, избежав ударных скачков электрического тока. Ползти на пузе лучше не надо. С особой осторожностью нужно отнестись к контакту с дорогой днища, если батарея расположена именно там. Когда это все-таки произошло, не стоит крепить трос и мощным буксиром тащить машину волоком. Защитный корпус батареи, безусловно, прочный, но если под грязью или снегом окажется острый камень, можно повредить и защиту, и саму батарею. В такой ситуации лучше использовать домкрат и приподнять машину, подкладывая ветки или другие подручные средства под колеса. Если вокруг только пустое поле, а в салоне не нашлось ничего подходящего, тянуть нужно очень медленно, контролируя все доносящиеся из-под днища звуки. А после эвакуации необходимо обязательно проверить повреждения на подъемнике. Помните, что с учетом веса и особенностей электромобиля вытащить его на серьезном бездорожье может быть крайне затруднительно, поэтому до критических ситуаций лучше все же не доводить. Электромобиль залило водой. Вода и электричество – сочетание плохое и опасное. Однако при проектировании электромобилей учитываются все возможные особенности эксплуатации – дожди, мойки под высоким давлением и даже реки на пути. Исправная батарея полностью герметична, а все соединения и контакты надежно изолированы. При относительно кратковременном воздействии влаги это исключает любые негативные последствия. Например, некоторые производители заявляют максимальную глубину преодолеваемого брода примерно вдвое выше клиренса электромобиля. Что же касается более серьезных и длительных затоплений, электродвигатели и батареи, скорее всего, переживут их без последствий. Но все остальные части электрического автомобиля пострадают так же, как и на любом другом. Самым опасным результатом такого купания может стать коррозия на платах блоков управления и внутри разъемов. Риск удара током сведен практически

0: практически к нулю, даже если где-то нарушена изоляция. На такой случай предусмотрена защита, разрывающая электрическую цепь.
1: Машина с электроприводом загорелась.
0: Возгорание всегда наносит серьезный урон, особенно когда дело касается горящих аккумуляторных батарей. При первых признаках пожара или перегрева батареи машину нужно принудительно обесточить. Если при перегреве сделать это до достижения критической температуры, пожара удастся избежать. Но в случае повреждения и, как следствие, замыкания внутри ячеек сделать ничего уже не получится. Если возгорание началось, то локализовать его своими силами практически невозможно. Дело в том, что при протекании химической реакции батарея вырабатывает не только топливо, но и кислород, поэтому большая часть огнетушителей неэффективна. Помочь может только постоянный напор воды, который остудит корпус. При этом заниматься тушением пожара в электрическом автомобиле самостоятельно опасно. При горении выделяются ядовитые взрывоопасные пары.
1: У машины потек, пробит радиатор.
0: Сегодня у большинства электромобилей есть принудительное жидкостное охлаждение электрических компонентов – батареи, электромотора, инвертора и, соответственно, радиатор. Его можно повредить в легком ДТП или камнем, отлетевшим с дороги. При этом выброс тепла у электрических установок существенно ниже, чем у двигателя внутреннего сгорания. И если на обычной машине пробитый радиатор или порвавшийся шланг – сигнал к немедленной остановке и выключению двигателя, то электромобиль в такой ситуации еще может функционировать какое-то время. Понятно, что продолжать движение с подобной неисправностью рискованно. В такой ситуации лучше свериться с инструкцией и связаться с дилером. В принципе, элементы батареи могут охлаждаться потоком набегающего воздуха и естественным теплообменом с окружающей средой, особенно в холодную погоду, что позволит аккуратно доехать до сервиса. Но для инвертора этого может оказаться недостаточно.
2: Зеленый свет.
1: Особенности эксплуатации электромобилей в разные сезоны.
0: Мы уже знаем, что электромобили выгоднее в эксплуатации обычных автомобилей, в том числе за счет простоты обслуживания. Не нужно регулярно менять масло, многочисленные фильтры, свечи зажигания и прочие атрибуты теплонагруженных и крайне подвижных элементов двигателя внутреннего сгорания. Минимум проверок на предмет течей и посторонних шумов. Электрические силовые установки достаточно просты и надежны. Но идеальный двигатель пока не изобрели. У электромобилей тоже есть свои слабые места, и их нужно учитывать при всех режимах эксплуатации и в любое время года.
1: Особенности эксплуатации электромобиля зимой.
0: Устройство и сам принцип работы аккумуляторных батарей делает их зависимыми от температуры окружающей среды. На юге России даже зимой условия для электромобилей остаются относительно комфортными. Но чем севернее заезжает электричка, тем больше внимания она к себе требует. При зимней езде нужно учитывать особенности эксплуатации, диктуемые холодом.
1: Снижение емкости батареи и скорости ее зарядки.
0: При минусовых температурах способность аккумуляторов накапливать заряд существенно снижается. Чем вокруг холоднее, тем хуже протекают электрохимические реакции внутри ячеек батареи. Из-за этого зарядить автомобиль до честных 100% может оказаться невозможно, хотя при включении электроника будет утверждать, что батарея полная. По той же причине увеличивается необходимое для зарядки время. Замерзшие аккумуляторы хуже принимают заряд, и в избежание их повреждений электроника автомобиля вынуждена снижать подаваемый от розетки ток. Поэтому заряжать машину зимой придется чаще, чем летом.
1: Непредсказуемый запас хода.
0: Из-за сниженной емкости безоговорочно верить цифрам на щитке приборов не стоит. Через некоторое время после начала движения электроника сделает поправку на внешнюю температуру и состояние батареи, скорректировав изначальные показания. Но чаще всего реальный запас хода все равно окажется меньше. Помимо внешней температуры, на значение оставшегося пробега будут влиять дополнительные потребители энергии – отопитель салона или фары, которые зимой приходится включать раньше.
1: Уменьшение эффективности рекуперации энергии.
0: Затормозить заторможенный процесс зарядки касается не только заправочных станций, но и системы рекуперации электроэнергии при замедлении. Зимой она работает менее эффективно, что тоже сказывается на дальности хода.
1: Необходимость прогрева батареи.
0: Этой опцией сегодня оснащают большинство электромобилей среднего, ценового и премиального сегмента. Принудительный прогрев поддерживает рабочую температуру аккумуляторных элементов, что обеспечивает их корректную работу как при пополнении, так и при отдаче электроэнергии. Прогрев от розетки, когда автомобиль стоит на зарядке, позволяет не только добиться оптимальной температуры батареи, но и нагреть перед поездкой до комфортного состояния салон, не расходуя при этом накопленный заряд. Поэтому на долгую ночную стоянку зимой электромобиль лучше оставлять там, где есть подходящая ему розетка.
1: Ограничение мощности.
0: Если системы подогрева батареи нет или она не справляется с морозом, электроника может ограничить выдаваемый батареей ток, а значит и мощность электромотора. Динамичный летом автомобиль в мороз будет разгоняться ощутимо медленнее.
1: Опасность замерзания аккумулятора.
0: При длительном простое в сильный мороз без периодического автономного прогрева или подключения к розетке температура батареи может снизиться до критических отметок. При этом протекание электрохимических реакций будет невозможно. Электроника не позволит ни запустить замерзший электрокар, ни подать на батарею ток. Поэтому машину придется транспортировать в тепло, где она сможет оттаять.
1: Низкая температура в салоне.
0: Тепла, выделяемого электрическим силовым агрегатом, недостаточно для полноценного обогрева салона. Это компенсирует мощным электрическим отопителем и дополняющими его стандартными подогревами руля и сидений. Вместе они достаточно эффективны, но потребляют много энергии. Поэтому их использование в холодное время года владельцы электромобилей зачастую сводят к минимуму ради сохранения лишних 10-20% заряда.
1: Особенности эксплуатации электромобиля летом.
0: В теплое время года проблем с емкостью батареи и запасом хода нет. Но стоит помнить, что тепловой режим работы аккумуляторов имеет не только нижний, но и верхний предел. При высоких температурах воздуха есть серьезный риск перегрева, поэтому мощные электромобили имеют систему жидкостного охлаждения батареи и электромоторов. Следить за температурой лучше всегда, но с особым вниманием к этому показателю стоит отнестись в следующих обстоятельствах. При быстрой зарядке. Любой элемент питания выделяет тепло при накоплении заряда. Оно отводится естественным путем благодаря контакту корпуса батареи с окружающей средой или посредством системы охлаждения, которая тоже сбрасывает излишки тепла в атмосферу. Процесс теплообмена протекает эффективно при существенной разнице температур. Если воздух вокруг достаточно горячий, батарея практически не охлаждается. Это может привести к ее перегреву. В таком случае электроника снизит потребляемый из розетки ток, а в критических ситуациях разорвет электрическую цепь, по которой протекает ток зарядки. Это убережет батарею от возможного возгорания, но при этом запас энергии не будет полноценно пополняться до тех пор, пока ее ячейки не остынут. В таком случае на полноценную зарядку может потребоваться больше времени, чем планировалось. Самое неприятное, если из-за какой-то неисправности в электронике защитное отключение не сработает. При активной езде. Еще сильнее батарея нагревается в режиме отдачи энергии. При активных ускорениях и движении с постоянной высокой скоростью нагрузка на нее возрастает. Модели с жидкостным охлаждением ячеек практически не страдают от перегрева, а вот воздушное охлаждение не всегда хорошо справляется с задачей отвода тепла. Современный кар с исправной электроникой самостоятельно просигнализирует о проблеме, а на более старых моделях следить за температурой лучше самостоятельно. При первых признаках перегрева скорость придется существенно сбросить, чтобы снизить нагрузку на батарею. Останавливаться не стоит, набегающий поток воздуха поможет быстрее и эффективнее остудить батарею. Всесезонные рекомендации. Вне зависимости от времени года владельцу электромобиля нужно помнить о нескольких нюансах его эксплуатации.
1: выбрать правильные шины.
0: Лучше отдавать предпочтение покрышкам, которые выпущены специально для автомобилей на электрической тяге. Они имеют меньшее сопротивление качению, что снижает расход энергии и позволяет системе рекуперации работать максимально эффективно. Если выбирать приходится среди неспециализированных шин, стоит ориентироваться на показатель топливной эффективности. Его указывают на стикере, который приклеивают к новой покрышке.
1: Следить за состоянием защитного кожуха батареи.
0: У большинства современных электромобилей аккумуляторы размещены в самой грязной зоне, под днищем. Зимой кожух изолирует батарею от солей и снега, а летом обеспечивает герметичность при преодолении водных препятствий. Перед осмотром днище обычно моют, и это пойдет только на пользу. Отсутствие отложений и грязевых сталактитов способствует корректному поддержанию температурных режимов работы. Храните электромобиль в комфортных условиях. Лучше всего хранить и заряжать его в закрытом гараже. Летом это поможет избежать излишнего нагрева, а зимой убережет машину от переохлаждения. Наиболее подходящим будет отапливаемый паркинг со стабильной температурой, но подойдет и холодный вариант. В нем перепад температур будет хоть и ощутимым, но не таким резким, как под открытым небом.
2: Зеленый свет.
1: Как устроена батарея электромобиля?
0: Мы уже рассказывали, как устроены электромобили и чем они отличаются от привычных машин с двигателем внутреннего сгорания. Теперь подробнее изучим его батарею, главный источник энергии, приводящий электромобиль в движение. И одновременно самый дорогой и самый сложный его узел.
1: Почему батарея – самый дорогой компонент электромобиля?
0: Подсчитано, что в 2010 году, когда электромобили начали пробивать себе путь на рынок, каждый батарейный киловатт-час обходился в $1,183, то есть был почти в 100 тысяч раз дороже энергии, которую он запасал. За 10 лет развития аккумуляторных технологий этот параметр снизился до $150, причем цена хранения электроэнергии будет и дальше падать, по расчетам примерно на 10-15% в год. Но все равно в цене электромобиля именно доля батареи остается самой высокой. Топливные баки электрокаров еще долго будут золотыми. Продиктовано это, во-первых, размерами самой батареи, способной хранить достаточное количество электроэнергии. Аккумуляторная сборка для легкового BEV, который может проехать на одном заряде не менее 350 км, сегодня весит примерно 500 кг. Во-вторых, на 80-90% этот узел состоит из мощных электропроводящих шин и дорогостоящих аккумуляторных ячеек. В их производстве используются редкие химические элементы, цветные и даже драгоценные металлы. Наконец, в каждой батарее электромобиля есть уйма электронных блоков и датчиков, несколько цепей защиты и контур терморегулирования. И столь сложное устройство ей жизненно необходимо, ведь высоковольтные батареи в электрокаре приходится работать с чрезвычайно высокой цикличностью, разряд при каждом разгоне и заряд при рекуперативном торможении, и с очень высокими токами.
1: Зачем электромобилю высоковольтная батарея?
0: Самое заметное отличие тяговой батареи электромобиля BEV от рядового автомобильного аккумулятора – рабочее напряжение. Вместо 12 вольт или 24 вольт у грузовиков, известных каждому автомобилисту даже у первых серийных электромобилей, оно измерялось сотнями вольт. Сейчас обычным считается напряжение в 350-450 вольт, но и это не предел. У Porsche Taycan электрическая платформа базируется на 800-вольтовой системе, а для перспективного грузового электротранспорта вообще рассматривается батарея на 1200-1600 вольт. Столь высокие цифры продиктованы законами физики. В высоковольтной системе на единицу массы батареи можно запасти намного больше электрической энергии. Если попытаться сложить батарею Tesla из обычных свинцовых автомобильных аккумуляторов, для их перевозки понадобится грузовик. Да и токи в высоковольтной системе при той же мощности электродвигателя будут ниже, а значит, можно использовать более тонкие провода, тоже экономя массу. Конечно, 400-800 вольт пугают, ведь даже куда меньше напряжение смертельно опасно для человека. Однако при должных мерах защиты нет реальной угрозы получить удар током в электромобиле.
1: почему батарея стареет и как быстро это происходит?
0: Батарея современного электромобиля – саморегулирующаяся система с интеллектом, которая не допустит каких-либо вредных для нее режимов. Батарея не требует сервисного обслуживания, кроме считывания возможных ошибок электроники и при необходимости обновления ее прошивки. Практика подтверждает, даже при самом напряженном режиме работы электромобиля с частыми подзарядками, батарея без проблем ходит 100-160 тысяч километров гарантийного срока. В теории самый критичный период – это первый год эксплуатации, когда могут выключаться какие-то отдельные ячейки в массиве. Но тут как с битыми пикселями на экранах. Оставшиеся будут наверняка работать надежно, а общая емкость батареи уменьшится совсем незначительно. Первые признаки старения обычно проявляются только к третьему году эксплуатации, когда снижение емкости может составлять 10-15% от первоначальных резервов. Но далее процесс дегенерации замедляется. Даже на восьмой год часто в батарее остается значительно больше гарантированных 70% емкости.
1: Как правильно эксплуатировать батарею?
0: Помните правила обращения с мобильными телефонами на заре их использования, когда надо было максимально полно разряжать их аккумуляторы, а потом заряжать до 100%. Иначе возникал эффект памяти, и батарея быстро теряла емкость. Сегодняшнего владельца электромобиля подобная суета обошла стороной. Заряжать его можно в любой момент. У литий-ион элементов за оптимальными уровнями разряда по всей матрице ячеек следит целая процессорная система. Однако есть нюансы, которые могут сократить ресурс аккумуляторов или, наоборот, немного продлить им жизнь. К первым относится частое применение скоростных зарядок от станций постоянного тока мощностью более 100 кВт. В дальней дороге, где-то на автомагистрали, это буквально спасение. За 30-40 минут от такого терминала можно пополнить запас хода электрокара на 150-200 километров, а заодно самому отдохнуть и подкрепиться. Но для ячеек батареи зарядка сверхинтенсивными токами все-таки стресс. Для регулярной подпитки лучше использовать станции мощностью не более 25-50 кВт. Второй потенциальный стресс – работа при сильно отрицательных температурах. Конечно, продвинутый контролер батареи сделает все возможное, чтобы ограничить ток на холодных элементах и как можно скорее прогреть их, а заодно и салон, при помощи штатного кондиционера инверторного типа. Но будет куда лучше и для вас, и для батареи, если при зимней эксплуатации оставлять электромобиль на зарядном кабеле до самого выезда, а накануне включать по таймеру подогрев от электросети. Третий потенциальный стресс – регулярный заряд до максимальных 100%, при котором ячейка испытывает уже близкие к чрезмерным изменениям в химическом балансе. Так что небольшой комфортный недозаряд для литий-ион элементов вашего автомобиля будет точно полезен.
1: Как утилизировать батарею?
0: Этой проблемой озаботились давно, так как технологии дешевой, глубокой и безопасной для окружающей среды переработки весьма токсичных литий-ион элементов поначалу вообще не было. Сейчас они уже созданы. Корпуса и медные шины утилизируются как обычный цветной металл, а ячейки размываются специальным составом, что позволяет вновь использовать содержащиеся в полученном растворе литий и прочие элементы. Но таких предприятий по миру еще очень мало, поэтому эффективным, пусть и временным решением стало повторное использование ячеек или батарей электромобилей целиком в различных стационарных источниках хранения или резервирования энергии. Они необходимы станциям генерации электроэнергии от солнечных панелей или ветряков. Их могут использовать в частных домохозяйствах или в структуре городских электросетей. Например, в Японии отслужившие батареи электрокаров уже работают для уличного освещения. В столице Франции приводят в движение лифты, а в Амстердаме питают целый стадион.
2: Зеленый свет.
0: На сегодня это все. Напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
2: Радио «Пурга». и Госавтоинспекция Чукотского автономного округа представляют программу «Зеленый свет» о безопасности дорожного движения для автомобилистов, пассажиров и пешеходов. «Зеленый свет».

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте нестабильности предпочтений, когда мы уверены, что всегда любили то, что сейчас любим, хотя совсем недавно терпеть этого не могли. Вы сидите с друзьями и говорите: «Я всю жизнь обожал черный кофе», хотя помните, как еще 5 лет назад добавляли в него 3 ложки сахара и молоко до белого цвета, но сейчас вам кажется: «Ну конечно, я же всегда ценил горчинку». Или надеваете очки в стальной оправе и думаете: это мой стиль, строгий и минималистичный. Хотя 2 года назад клялись, что никогда не откажетесь от ярких пластиковых моделей, но сегодняшний вкус выдает себя за вечную истину. Мозг здесь не врет, он упрощает. Ему неудобно признавать, что ваши вкусы меняются. Это создает ощущение нестабильности. А вот фраза «что я всегда так любил» дает чувство целостности. Даже если на самом деле вы коллекция разных версий себя. Но вот вам совет на день. Когда поймаете себя на фразе «что я всегда любил что-то», мягко уточните: «а когда именно я начал это любить?» Не для критики, а чтобы увидеть. Вы растете, пробуете и меняетесь, и это нормально. Более того, это признак живого человека. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто хочет, чтобы вы чувствовали себя цельными, даже если ваш вкус к мороженому изменился 3 раза за 10 лет.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
3: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Ко дню эколога в Анадыре очистили популярное место отдыха горожан. В окружной столице провели субботник на территории за горой Верблюжья. На уборку вышли представители окружного правительства, администрации, силовых структур, волонтеры и общественники. Вместе с ними работали губернатор Владислав Кузнецов, первый заместитель главы региона Павел Каргополов и депутат Госдумы Елена Евтюхова. Во время субботника собрали мелкий и бытовой мусор, пакеты, металлолом и старые бочки. Собранные отходы рассортировали и вывезли двумя машинами, которые предоставила Анадырь. Анадырская транспортная компания. Добавлю, что сезон массовых субботников на Чукотке начался еще в мае. Сейчас жители округа убирают дворы, тротуары, общественные пространства и площадки. Студентки из Агвикинота представят Чукотку на Обилимпиксе. Отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству пройдет в Красноярске. Как сообщили в Департаменте образования и науки, в состав команды вошли студентки Чукотского полярного техникума Алина Икупчеевна и Наргиза Ина. Алина выступит в компетенции сухое строительство и штукатурные работы, а Наргиза будет соревноваться в компетенции швея. Вместе с участницами в поездку отправится наставник Оксана Гаврикова. Сейчас команда завершила подготовку и нацелена достойно выступить на серьезной всероссийской площадке. Коронавирус не станет агрессивнее в будущем. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. По ее словам, специалисты службы постоянно отслеживают активность коронавируса. Никаких признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, не выявлено. Попова добавила, что сейчас коронавирус по-прежнему присутствует в популяции. Однако из-за того, что вирус больше не вызывает тяжелого течения болезни, регистрация таких случаев не наблюдается. НАТО начинает масштабные военные учения в граничащих с Россией странах. Как пишет ТАСС, они пройдут с 8 по 19 июня. Основными площадками для маневров станут Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия. В учениях военно-воздушных сил НАТО будет задействовано более 200 самолетов, которые будут совершать около 150 вылетов в день. Основной целью учений станет улучшение коллективной военной подготовки Альянса. И в завершении выпуска Королевская почта доставила жителю Великобритании журнал с опозданием на 19 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC. Автор книг по научной фантастике Пол Эдвардс из города Честер обнаружил 5 июня в своем почтовом ящике журнал о воспитании детей. Вместе с ним была записка от почты с извинениями за доставленные неудобства. Эдвардс заказал этот журнал еще в 2007 году, когда его дочери было 1.5 года, и они с женой ожидали сына. Теперь его детям 18 и 20 лет, и они учатся в университете. По словам Эдвардса, больше всего его поразила записка с извинениями за неудобства. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе выпуске региональных новостей.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

это, да, Зиверт. И хорошая доля эгоизма. Небольшая, но очень необходимая. Да, как воздух, скорее всего, для комфортной жизни. Потому не забываем об этом и какую-то часть оставляем. Ну, а все остальное из негативного, неприятного, к примеру, дурные мысли и обиды, лучше всего прямо сейчас запечатать, может быть, скомкать, выкинуть. И да, друзья, думать о том, что будет дальше. А это вечер понедельника. Думаю, отличное время для Джаз Дорана и песен на кассете.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы хотите увидеть мир, но не сидя у иллюминатора самолета. Вы ставите ногу на деревянную палубу, чувствуете соль на губах, а вместо GPS – звезды над головой. Ваш транспорт не жжет топливо, он ловит ветер и называется «парусник». Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто отказался от моторов, чтобы услышать, как дышит планета. Речь о людях, которые путешествуют только на парусных судах. Не как хобби на выходные, а как образ жизни. Никаких круизных лайнеров, никаких перелетов, только ветер, вода и маршрут, который зависит не от расписания, а от погоды. В Голландии есть семья, которая уже 12 лет живет на старинном паруснике. Они объехали всю Европу, Средиземное море и даже дошли до Карибов. У детей нет школы, есть карта, компас и книги. Они знают, где родился Колумб, потому что сами там стояли на якоре, говорит отец. А в Новой Зеландии один инженер продал дом и купил шхуну. Теперь он путешествует от острова к острову, ремонтируя двигатели местным в обмен на еду и ночлег. «Я не турист, я гость, а гости приходят на парусах», — говорит он. И да, это требует терпения. Из Португалии в Марокко можно добраться за день на самолете или за неделю на паруснике. Если ветра нет, просто ждешь, читая книгу под солнцем. А если шторм, учишься доверять не навигатору, а самому себе. Но зато вы видите закаты, которых нет в путеводителях, а ваш багаж – это только то, что помещается в каюту. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то проспал причал и уплыл дальше, чем планировал. Другой раз попугай соседнего судна перелетел на их мачту и остался жить. А в Греции местные рыбаки теперь машут им каждый раз. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели отправиться в путешествие только на паруснике?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

мужика на Артик Лето и Худи, а также человек, который без чего-то или кого-то конкретного, ну, не может испытать удовольствие. Так что надеемся, что у каждого будет тот самый катализатор, который позволит быть счастливым. Хотя бы в этот день, ну, а дальше будем еще чего-нибудь желать. Ну, а вместе с тем расскажу о замечательном дне, ведь 8 июня все еще продолжается. Не только день рождения пылесоса, но и просто день жизнелюба. Ну, или человека, у которого оптимизм явно стоит в первых строчках в каждом деле, может быть, каждый день, и в целом он достаточно часто видит стакан наполовину полный. С днем жизнелюбов вас, друзья! Если вы такой, то поздравляем вдвойне!

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мире автомобилей есть по-настоящему культовые экземпляры, которые без преувеличений изменили мир. Вспомни про культовую немецкую малолитражку Трабант. В 1958-м создатели этой модели решили посадить за руль всех жителей страны и предложили проект ультрадешевого и простого в производстве авто. Каркас Трабанта был обычным, из стальных труб, а вот кузов инженеры сделали из прессованных отходов хлопка и фенольной смолы. Несмотря на плохонький движок, Трабант все же завоевал популярность. В итоге авто стало символом ГДР. И еще одна невероятная тачка – Toyota Prius. Автомобиль с гибридным двигателем – главный аргумент зеленых в пользу экологически чистого транспорта. Большую часть времени машина движется за счет электроэнергии, лишь изредка подключая бензиновый двигатель. Тачка сошла с конвейера в 2000-м, и сейчас это самый популярный гибрид в мире. Журнал Time даже включил ее в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, и редакцию не волнует, что Prius не человек.
0: Территория мужчин.
1: Просыпаться каждый день пораньше, проводить утро бодро и продуктивно – идея заманчивая. Но мечты о такой жизни вдребезги разбиваются, а лень и нежелание приложить маломальские усилия. До двух ночи рубишься в танки, утром отскребаешь себя от кровати и снова не успеваешь позавтракать и начистить как следует ботинки. Что делать? Для начала разобраться, как вообще сделать утренние часы комфортнее. Возможно, ты плохо спишь. Свет в коридоре, шум за окном. Что именно мешает? Постарайся избавиться от отвлекающих факторов. Можно прибегнуть, в конце концов, к маске на глаза и берушам. А еще непременно составь на утро определенный распорядок – душ, завтрак, сборы на работу. Выбиться из колеи легко, когда есть план, действовать проще. И главное, мотивируй себя выходить из дома не позже 7 утра. В это время на дорогах меньше пробок, и ты лишишь себя извечной нервотрепки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: это была Fiesta Family. Да, счастье в том, что вместе мы, и с этим стоит только согласиться. Ну, второй вариант, конечно же, есть, но мы его не рассматриваем. Ведь вместе все круче, веселее и просто-напросто интереснее. А прямо сейчас совместное прослушивание Дона Диабло, Ани Лорак и Тома Уоллера. А после, правильно, еще один вечерний, но приятный час этого понедельника.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Более 1300 участков по программе «Дальневосточный гектар» выдали на Чукотке за 10 лет. Сейчас в собственность уже перешел 331 участок, еще 264 оформлены в аренду. Чаще всего землю берут под огороды, теплицы, гаражи, строительство дома и личное хозяйство. Свободной остается примерно четверть территории округа, около 18 миллионов гектаров. Почти все участники программы – жители самого региона. Сегодня в Анадыре завершился отопительный сезон. Службы перевели систему теплоснабжения на летний режим. В межотопительный период специалисты займутся ремонтом магистральных сетей, чтобы подготовить их к следующей зиме. В Анадырском заливе вертолет санавиации снял с траулера моряка с частичным параличом. Помощь понадобилась 21-летнему члену экипажа корабля «Остров Итуруп». За моряком отправили санитарный вертолет Ми-8. На борту были врачи Чукотской окружной больницы, которые оказали помощь пациенту во время полета. И представители Анадырской поисково-спасательной базы. Пациенты доставили в районную больницу для дальнейшей диагностики и лечения. Уйлинские мастера могут получить народное признание на всероссийской премии. Косторезная мастерская борется за победу в национальном конкурсе Russian Traveler Awards. Регион представлен в номинации «Народный промысел». Для Чукотки это возможность рассказать всей стране о живой традиции Уйлена. Поддержать мастеров можно на сайте премии до 30 октября. Компания «Полиметалл» отремонтирует в Певеке дорогу к водозабору. На подготовку проекта ремонта предприятия выделит свыше 15,5 миллионов рублей. Когда документация будет готова, округ сможет приступить к самим работам. Их оплатят из регионального бюджета. Эта дорога ведет к плотине и летом остается для жителей Певека главным маршрутом для выезда в тундру. В Тавайваме стартовал летний сезон окружного фестиваля родных языков. На берегу лимана общественная организация «Чечеткин Ведгов» установила две яранги. Все лето здесь будут проходить встречи, мастер-классы и экскурсии. Площадка будет работать до октября. Шестой окружной фестиваль родных языков стартовал 21 февраля, а завершится в сентябре. Тогда же состоится конференция, где обсудят сохранение родных языков Чукотки, их развитие в образовании, культуре и цифровой среде. В Анадыре начало лета отметили фестивалем «Движение первых». Праздник посвятили Году единства народов России и Неделе детства. Его главной темой стали культура, традиции и игры народов нашей страны. Участие в фестивале приняли больше 100 жителей города, а помогали работе площадок 30 волонтеров. На сегодня это все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: Минутка здоровья.
1: У острого перца обнаружили неожиданное полезное свойство. Ученые из медицинского колледжа Ханчжоу выяснили, что острый перец и продукты на его основе могут снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм. Ученые проанализировали данные 14 клинических исследований, посвященные влиянию капсаицинаидов, веществ, которые придают перцу жгучие свойства. В экспериментах участники употребляли порошок красного перца, перцовый сок, ферментированную пасту коуджан, а также специальные добавки с экстрактами перца. В целом выраженного гипотензивного эффекта авторы работы не обнаружили, однако при детальном рассмотрении выявилась интересная закономерность. В исследованиях длительностью более 12 недель наблюдалось небольшое, но статистически значимое снижение диастолического нижнего давления в среднем на 0,8 мм ртутного столба. Кроме того, у участников фиксировалось снижение скорости пульса примерно на 1,5 удара в минуту. Оба эффекта оказались достоверными, однако, по мнению авторов, пока недостаточно выраженными, чтобы говорить о серьезной клинической пользе. Тем не менее, полученные результаты указывают на потенциальное влияние острого перца на сердечно-сосудистую систему. Авторы не исключают, что при длительном приеме или коррекции дозировки капсаицинаиды могут оказать более выраженный эффект. Для окончательных выводов требуются более длительные и масштабные исследования, уточняют ученые.
0: Минутка здоровья. Радио Пурга. И Белухи нам подпевают.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пруга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья, плато Путорана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на радио «Пруга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык. Хпалим телхэд гэдгэр пэнэл тэгэмэн анамгэлаауэл эвмэнэ пэнэлгүү. Чукоткак мэнгэдгэнаагий вэк мэг тэш чатриста раван вэлхалаг альпэнрэлэн атми усэртэнмэс уэтэ. Дальневосточный гектар. Минкрэн анамгэлаауэркэд правительства и по региона. Юра синиткинэн угэцэлэн атэ 331 раван вэлхалтэн к амалэмгэ. Мэнгэдгэлэгэн рохлэгэн гапарох манкалэ патгэн ат ян вэтэ. Мэкэс ан пирэхэн ат тайкэн вэтэ. Вэтэн майна уэлэтэ. Тэлэнан юс тайкен вете на матварате намроут ваханат мнгитке намроуткин миллион гектарте раван вылкашани на перехнете на матвас от регионки над майгами усертен мыс анчалете галя ферман том гаус это тимсингс от пэйке кнкама минк нын риткене тараке тахалте билибинок мыкас от заявка тихан яквапа нкама чукотский район гпы танкасе есетко масамалё вывыным на мат округакин. Келит куля техникум кили каньяк наран кашронган Чукотка Олимпик сакам ясенкин атаменга красетире тренлингет Красноярска кам минкре нан мусаурка департаментай покалену еватиргакина ракрасенгетем келит куля та Чукотский полярный техникум кине Алина Икупсеевнен кама Наргизан ном Алина ракрасети атаменге наркешургака Наргиза ванге таменгургак Ретумгенни на тинени гусеуса Оксана на Гаврикова. Таменна краси така килит куля на ранка срун на циниткина та таменна с атергат. Чукот как мышлен самышлен клеккен газ вептама килит куля треземи усирен гатам. Инанчен мауса та кадрова центра килит куля кырэнан кам мюсир елит куля кырэнам. Мыкас ата ретилиум ата шогесе ватан вакалет курак винрет тумгум. Кынрата аусакым куттим. Нарган тан вултын атлу сама вутын майн аусом. Теунни у кермета Чукотка кена геным кеусен ат мандик вот клеккенгер амышлен тысяч та. Анкеурен манитрешкен ата мандик вакрен мандиткин тысяч те центр гпы занятости. Организация от наманивен ратен нахен ата микрок на перехен от килит куль от милсерен веты. Наматвален царам, как и нересун, мин манитоли ателен, но таверин отлепым. Минкре на намысауркат округа кина прокуратура и пэм. Пэке кати укелет ейсин, от суде терсес аун ветым. Кликин мнитке на нарапарос ивисина. Она нагетули альсин, это пешхантетсин, но таверин атен вепа кисит устим. Епирисина ветчавюсин, ама синитке на картау теген ньюсин, от мниткен тысячте. Анханат килит ультигаялин ата ахимсин якин каматаакан акам. Прокуратура и пэнан мусауркатам. Ренара сау ёсон каутасхоз анан камагин пилкантэвсин ата килит ультим. Анханай бутплит куркан атау эргаттавнит.
2: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Если кончится песня, значит, буду читать тебе прозу. Если

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня у нас будет вкусно пахнуть выпечкой, а именно слойками с пряными грушами. Готовы записывать? Что нам понадобится? Слоеное тесто, 3 маленьких груши, 750 мл воды, 200 граммов сахара, стручок ванили, цедра одного лимона и 2 палочки корицы. А для начинки 40 граммов измельченных грецких орехов, 20 граммов меда, корица и цедра апельсина. А теперь можно приступать. Привлекайте к приготовлению детей. Рецепт простой, но при этом результат получается эффектным, а процесс интересным. Тесто достанем из морозилки, чтобы немного оттаяло. В кастрюле соединим воду, сахар, цедру и специи. Пока закипает, очистим груши, разрежем их пополам и удалим сердцевину, аккуратно сделав углубление ножом или специальной ложечкой. Опускаем половинки груш в сироп и на медленном огне варим до мягкости, но не дайте им развариться. Достаем из сиропа и даем стечь лишней жидкости и немного остыть. Слоеное тесто делим на прямоугольники по размеру немного больше, чем половинка груши. Орехи, мед, цедру и корицу смешиваем и начиняем этой смесью каждую половинку. Теперь на каждый кусочек теста кладем грушу вниз срезом и прорезаем слегка вокруг ножом. Это нужно для того, чтобы тесто при выпечке вокруг груши могло легко подняться. Ставим в хорошо разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем до румяности теста примерно 20-30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Подавайте, присыпав сахарной пудрой с молоком или любимым чаем. Это очень вкусно! Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Не учи ученого.
1: Городские животные смелее своих сельских собратьев. Известно, что урбанизация приводит к фундаментальным изменениям в естественной среде, вызывая быстрые и значительные адаптивные изменения в популяциях диких животных. При этом ни одно исследование до сих пор не давало количественной оценки глобальных закономерностей внутривидовых различий в поведении, связанных с урбанизацией. Пробел восполнила международная команда исследователей. Специалисты объединили данные 80 научных работ, в которых затрагивались особенности поведения животных. Эти исследования охватывали 28 стран и 133 вида. Более 70% из них были посвящены птицам, 20% – млекопитающим и 10% – насекомым, амфибиям и рептилиям. Результаты показали, что городские популяции животных проявляют повышенную агрессию, стремление к исследованию и имеют склонность к риску, чего не наблюдается у обитателей сельской местности. Этот результат был стабильным во всех географических регионах и экологических нишах. При этом смелее становятся не только те виды, которые мы привыкли видеть в городах, например, крысы, чайки и голуби. Те же изменения в поведении отмечаются у видов, которые чаще всего ассоциируются с сельским местообитанием, но сейчас адаптируются к городской жизни. По словам исследователей, изменения в поведении животных могут увеличить риск передачи зоонозных заболеваний и конфликтов между человеком и дикой природой. Полученные результаты подчеркивают, специалистам по городскому планированию стоит учитывать поведение животных, особенно по мере роста урбанизации. Это может включать создание взаимосвязанных зеленых зон для поддержания обмена генами между городскими популяциями.
0: Не учи ученого.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Компания Toyota раскрыла все подробности о новом внедорожнике Land Cruiser FJ, который получил рамную конструкцию и полный привод. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Toyota официально представила новый Toyota Land Cruiser FJ для японского рынка. В основе автомобиля лежит рамная платформа IMV. Та же архитектура используется у пикапа Toyota Hilux. Несмотря на внедорожный формат, модель получилась довольно компактной. Для Land Cruiser FJ предусмотрена комплектация VX. В нее входят светодиодные фары, а также 18-дюймовые колесные диски с матово-черным покрытием. На выбор доступны 5 цветов кузова, включая дымчатый синий оттенок, который показывали на официальных фотографиях.
0: Высшая проба.
1: Кроме прочего, для модели подготовили широкий набор фирменных аксессуаров. Владельцам предложат багажники на крышу, боковые подножки, внедорожные элементы обвеса, другие колесные диски и различные системы хранения. Интерьер у внедорожника пока предлагается только в одном варианте с черной отделкой и сиденьями из искусственной кожи. В базовое оснащение входят цифровая приборная панель диагональю 7 дюймов, мультимедийная система с экраном 12 дюймов, подогрев сидений и рулевого колеса, а также комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense.
0: Под капотом.
1: На старте продаж для Toyota Land Cruiser FJ предусмотрен только один силовой агрегат. Это атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, мощностью 161 лошадиная сила с крутящим моментом 246 ньютон-метров. Мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом и системой полного привода. Также внедорожник штатно оснащается блокировкой заднего дифференциала. При этом в будущем линейка может расшириться. По данным японского издания Best Car, позже Toyota может добавить мягкогибридную версию с турбодизелем объемом 2,8 литра. Однако появление такой модификации ожидается не раньше 2029 года. Помимо Японии, новый Land Cruiser FJ планируют продавать в странах Ближнего Востока, Южной Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Индии. При этом в Европе модель не появится из-за экологических ограничений, а в Северной Америке из-за импортных пошлин. В Японии внедорожник доступен в одной комплектации и с единственным двигателем по цене от 4,5 миллионов йен, что примерно составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же в России стоит Lada Vesta SV Cross в максимальной комплектации Техно. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Водите аккуратно и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: радио «Пурга».
1: И золото добывается веселее.
0: Радио «Пурга».

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Известно, что осьминог – восьминогий морской гад. Но ведь ноги, руки и щупальца – это совсем разные вещи. Кроме того, эти конечности функционируют иначе, чем мы привыкли думать. Давайте-ка погрузимся в морские глубины, чтобы разобраться, сколько же у осьминога ног на самом деле. Правды ради скажем, у осьминога 8 рук. Они покрыты присосками по всей длине, от основания до самых концов. Эти руки-конечности используются для передвижения, захвата, манипуляции, исследования среды. Именно такая структура – присоски вдоль всего плеча конечности и отличают руку от щупальца. Щупалец у осьминога нет вовсе. Щупальца – это конечность, в которой присоски находятся только на конце, а основная часть длинная и гладкая. Щупальца – характерная особенность кальмаров и каракатиц, которые помимо 8 рук имеют 2 длинных щупальца, служащие для захвата добычи.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Одно из самых необычных дамских украшений из тех, что предложили дизайнеры в этом сезоне, это галстуки Бола. Если это название вы слышите впервые, вот вам небольшой ликбез. Речь идет о кожаных шнурках, которые носят на шее. Да-да, зачастую стилисты делают ставку вовсе не на стразы и драгоценные камни, а на невзрачные простые штучки. Такие шнурки вполне подружатся с футболками и с вашими привычными рубашками в стиле casual. Бола-галстук можно носить как поверх застегнутой наглухо рубашки, так и подчеркивая им декольте. Впрочем, броские украшения тоже не сдают своих позиций. Вот вам еще один тренд на заметку. Колье с очень крупным громоздким кулоном. А цепочка, на которой держится кулон, не столь важна. И это может быть тот же кожаный шнурок. Важнее подвеска, которая обязательно будет приковывать взгляд. Главное, чтобы блузка или футболка были однотонными и не перетягивали внимание на себя. Придать коже тонус и упругость очень просто. Для этого нужно на 3 минутки превратиться в снежную королеву, проще говоря, умыться льдом. Когда вы водите ледяным кубиком по коже, поверхностные сосуды расширяются, капилляры наполняются кровью, кожа начинает дышать и свежеет в считанные минуты. Кстати, в прошлом веке дамы поутру собирали снег с подоконника и протирали им лицо. Правда, в наш век этого делать я вам не советую, да и вода из водопровода не годится. Лучше купите бутылочку минеральной и приготовьте себе косметический лед на травах. Поверьте, будет очень просто стряхнуть сон с помощью мятного ледяного кубика. Главное, не спровоцировать появление капиллярной сетки. Воздействовать льдом нужно не более 3 минут и в несколько подходов. Цвет лица улучшится, круги под глазами исчезнут. Останется только нанести питательный крем.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

важно, что завтра. Ты моя награда, все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом.

0: знаете ли вы?
1: Задолго до великих соборов Европы и современных концертных залов в знойном воздухе Древнего Египта уже звучала мощь объединенных голосов. Более 3000 назад, в эпоху фараонов, хоровое пение было не искусством для услады слуха, а священным действом, мостом между миром людей и богов. Представьте величественные храмовые комплексы. Под сводами, украшенными фресками, стройными рядами стояли певцы. Их гармоничные голоса, сливаясь в единый мощный поток, возносили гимны могущественным Ра, Осирису и Сиде. Это было не просто пение, это был ритм ритуала, дыхание церемонии, голос самой вечности, звучавший на погребальных процессиях, праздниках урожая и в честь восхождения на престол нового повелителя двух земель. Так зародилась традиция, эхо которой доносится до нас сквозь пески времени.
0: Теперь буду знать.

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите, чтобы встречи начинались вовремя? Пробуйте назначать их не на круглое время, скажем, не в 11:30, а в 11:23. Это простой психологический прием. Во-первых, так вы сами задаете тон пунктуальности. Во-вторых, это мягкий, но понятный намек для партнеров. Способ не идеален, но часто срабатывает.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

1934 году близ Ванкарема вмерз во льды теплоход «Челюскин», благодаря чему о крошечном национальном чукотском селе на берегу Северного Ледовитого океана узнал весь мир. Жители Ванкарема первыми пришли на помощь экспедиции. Именно туда доставляли эвакуированных со льдины челюскинцев. В благодарность за спасение Отто Юльевич Шмидт добился постройки в Ванкареме школы. Таким образом, Ванкаремская школа является самой старой школой на Чукотке и самым старым зданием села, в котором можно слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если джинсовая рубашка вызывает у тебя ассоциации с американскими фермерами, пора пересмотреть взгляды. Эта вещь достойна занять место в гардеробе современного мужчины, поскольку вписать ее в городской стиль можно легко и элегантно. Поищи в интернете фотки Дэвида Бекхэма. Он точно знает, как и с чем ее лучше надевать. Начну с того, что в джинсовой рубашке допустимо появиться даже в офисе, если сочетать ее с темными брюками и casual пиджаком. А если брюки заменить на светлые и поверх рубашки натянуть свитер, получится модный образ в духе хипстеров. Еще более неформально. Формальный вариант. Джинсовая рубашка на выпуск в тандеме с джинсами. Правда, есть одно условие. Они должны быть разных оттенков. Точно таким же образом джинсовка может сочетаться с шортами из денима. Если надеть под нее футболку, рубашку можно носить расстегнутой. Что касается обуви, подойдут и кроссовки, и кеды, и мокасины.
0: Территория мужчин.
1: Многое из того, о чем мы раньше читали в фантастических книгах, становится реальностью. В частности, транспорт. Похоже, что однажды мы все-таки забудем о выматывающих пробках. Те, кто их ненавидит всей душой, наверняка оценят придумку американских инженеров Motorized Monocycle, то есть одноколесный мотоцикл. Штука экстравагантная, так что владельцу новины гарантированы не только свободная дорога, но и вытянутые шеи окружающих. Мощность движка 1,5 лошадиные силы. 2 литров бензина хватает на 2 часа езды со скоростью 40 км в час. Ну а итальянский изобретатель Джино Джизио удивил еще больше. Он разработал серию машин Sailcraft с вертикальным взлетом. Эти авто напоминают гибрид гоночной Феррари и небольшого спортивного самолета. Аппараты вмещают 9 пассажиров, летают на высоте 6 километров, способны разгоняться до 600 км в час. Ну и выглядит эффектно, чего уж говорить.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Dumnezeu.
1: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
2: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
3: Погружаемся в историю.
2: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
3: Время семейных эмоций.
2: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
3: Конец пути.
2: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего света,

Вот и все приключение. Право вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета,

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки?

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели-поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Чтобы приготовить идеальную молочную кашу, нужно соблюдать несколько простых правил. Каких именно, сейчас расскажу. Для варки используйте кастрюлю с толстым дном для равномерного распределения тепла. Налейте на дно кастрюли на 1-2 см воды и доведите до кипения. И только после этого вливайте молоко. Это защитит от пригорания. Перед добавлением крупы доведите молоко до слабого кипения на среднем или медленном огне. А чтобы оно не сбежало, смажьте край кастрюли изнутри кусочком сливочного масла. Но лучше, конечно, от плиты не отходить. Добавляйте крупу только в кипящее молоко, периодически помешивайте, а по готовности дайте каше настояться 10-15 минут. Для некоторых круп, таких как рис, рекомендуется сначала отварить их в воде до полуготовности, а потом добавить молоко. Масло, сахар, варенье или другие ингредиенты добавляйте только после того, как каша настоялась. А если вы хотите добавить вашей каше пикантности и сливочного вкуса, подогрейте крупу в глубокой эмалированной сковороде с небольшим количеством сливочного масла, чтобы она приобрела легкий желтоватый цвет или зарумянилась, если крупа желтого цвета. Вот такие нехитрые правила сделают ваши каши еще вкуснее, а процесс приготовления менее заморочным. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до скорых встреч в эфире!
0: Сели, поели!

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кажется, что красивее павлина нету существа. Но как вы думаете, эта райская птаха умеет летать? Если коротко, то да, умеет. Но все не так просто, поскольку отличие от грациозных хищников или легких перелетных птиц, павлины все-таки тяжеловесные создания, чьи крылья не предназначены для долгих полетов. Но это не означает, что они навсегда прикованы к земле. Если перед павлином появляется препятствие или возникает угроза, он с легкостью взмоет вверх, преодолев небольшое расстояние. Их полет короткий, но мощный. Они способны взлететь на крышу, перемахнуть через забор или взлететь на самую высокую ветку дерева, достигая высоты в десятки метров. Особенно часто это происходит в дикой природе, где павлины проводят ночи на деревьях, спасаясь от хищников.

60 километрах от села Хатырка есть Кровавое озеро. Там в свое время чукчи вели жестокие бои с ламутами и чуванцами. В ходе битв они отвоевали земли для пастбищ и получили доступ к соленой воде, так необходимой оленям. В селе Хатырка можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM. На Чукотке 6 часов.

0: Минутка здоровья.
1: Повторного обращения к ортодонту можно избежать. Почти каждый пациент, вынужденный лечить зубы второй раз, мог бы избежать этого, если бы на первом этапе ему проверили работу жевательных мышц. Исследование команды Новгородского государственного университета показало, что у 75% таких пациентов диагностирована выраженная мышечная асимметрия, а в 30% случаев мышечный тонус превышал норму. Метод поверхностной электромиографии позволяет избежать этих ошибок и сделать лечение предсказуемым. Обследование при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава должно сопровождаться функциональной диагностикой мышц, которые приводят в движение нижнюю челюсть. Это критически важный этап, он напрямую влияет на успех лечения. Однако этим диагностическим анализом зачастую пренебрегают. Чтобы определить положение нижней челюсти и оценить состояние мышц, врачи использовали метод поверхностной электромиографии. Принцип его работы прост. На кожу накладывают электроды, которые улавливают электрические импульсы, возникающие в мышечных волокнах в момент сокращения. Сигнал усиливается, очищается от помех и превращается в электромиограмму – график, по которому можно судить о работе мышц. Есть ли активность, как долго длится сокращение, насколько оно сильное и как быстро наступает утомление. Оказалось, что более чем у 75% пациентов из обеих групп была ярко выражена асимметрия мышц челюстно-лицевой области. Все они ранее прошли ортодонтическое лечение без предварительной функциональной диагностики, направленной на определение оптимального положения нижней челюсти.
0: Минутка здоровья.

0: Вероничка.
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Сколько раз, вставая на весы, мы ругали себя за съеденный десерт или шоколадку на работе. Вот теперь джинсы даже не застегиваются. Но, как оказалось, вовсе не сладкое основной враг нашей фигуры. По крайней мере, в этом уверены израильские специалисты из Института Вейцмана. Проведя не один опыт, они пришли к выводу, что индивидуальные особенности усвоения питательных веществ организмом оказывают на массу тела человека куда большее влияние. По их мнению, дамам, желающим сбросить килограмм-другой, вовсе не обязательно изнурять себя хлебцами и кефиром. Куда лучше с помощью диетолога умело подобрать для себя оптимальное сочетание продуктов. При этом они не обязательно должны быть строго диетическими. Ура! Что тут скажешь? Осталось найти диетолога, который скажет заветную фразу: «Торт вам не разрешен, а мороженое и шоколад ешьте на здоровье». Если ваша косметичка так растолстела, что перестала закрываться, пора выбросить все старое и ненужное, хотя бы для того, чтобы освободить место для новых коллекций макияжа. Скажем, тушь хранится в наших косметичках дольше всего, однако официальный срок службы этого мейкап-средства рассчитан всего на полгода. Со временем на кисточке накапливаются бактерии, так что в идеале менять тюбик нужно каждые полтора месяца, а хранить его лучше вообще в холодильнике. С пудрой попроще, она может служить вам верой и правдой 2 года. Главное, не забывайте почаще мыть кисточки и спонжи, иначе на компактной пудре будет оседать кожное сало. И, наконец, королева косметички – помада. Обычную помаду можно использовать в течение года, а блеск для губ – до 1,5 лет, но никак не дольше.
2: Территория женщин.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, художник подходит к холсту и прячет правую руку за спину. Не потому, что не может ею пользоваться, а потому, что поклялся. Все, что он создает, будет рождено только левой. Даже если линии дрожат и даже если краска ложится не так гладко. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выбрали рисовать неудобно, а по-другому. Речь о художниках по всему миру, от Киото до Берлина, от Мехико до Владивостока, которые сознательно рисуют только левой рукой, даже если они правши. Это не трюк, это философия. Если рука не привыкла, глаз видит честнее. В Японии один каллиграф уже 20 лет пишет иероглифы исключительно левой. Правая рука знает, как должно быть, а левая как есть. А мне интересно правда, говорит он. Его ученики сначала рисуют обеими руками, а потом месяц только левой, чтобы разучиться идеально. А в Португалии художница после травмы правой руки не стала восстанавливать прежний стиль. Она перешла на левую, и ее работы стали резче, смелее и живее. Галереи назвали это рождением заново. «Я не потеряла руку, я нашла другую себя», — говорит она. И да, такой выбор меняет все. Мазки становятся менее контролируемыми, но более эмоциональными. Композиция рождается не из привычки, а из импульса, а сам процесс превращается в медитацию. Каждое движение — это вызов, а каждый штрих — это победа. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то случайно взял кисть правой и стер пол картины от стыда. А другой раз галерея повесила работу вверх ногами, а художник сказал, теперь она честнее. А один парень в Мехико устраивает выставки дуэли. Правая рука рисует черновик, а левая – финал. И зрители голосуют, какая версия живее. Интересно, что ученые подтверждают, когда правша рисует левой, в мозге активируются новые связи, будто вы включаете запасной двигатель воображения. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. Вопрос правшам. А вы бы смогли нарисовать что-нибудь одной только левой рукой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио номер один на Чукотке.

0: А знаете ли вы?
1: В джунглях Юго-Восточной Азии живет муравей, который довел понятие патриотизм до абсурда. Это муравей-колобок. В его теле есть огромные железы, заполненные липким ядовитым секретом. Когда на гнездо нападает враг, например, крупный муравей-кочевник, самые старые и ненужные рабочие муравьи резко сокращают мышцы брюшка, разрывают свои железы и обливают врага клейким ядом. Муравей буквально взрывает себя, чтобы спасти родных. Природа создала живое химическое оружие, которое может использовать себя только один раз. Это и трогательно, и жутко одновременно. Живая бомба, которая идет на смерть ради колонии.
0: Теперь буду знать.

0: Nice.
1: Твое радио.
2: Твое радио.
1: Радио Бурка.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1719 год. Суровые будни Петра Первого.
4: Так вы вызвали мне Гришку, мастера корабельного?
5: Так уж второе письмо отправили, государь, не едеть.
4: А где живет?
5: В Васюхах. Но проблема в том, что этих Васюхов-то у нас одни недалеко от Новгорода.
4: И что?
5: Другие под Клязьмой.
4: Ух,
5: третьи на границе. А ведь есть еще и малые, и нижние Васюки, и средние, и двойные, и даже великороссийские. А бывают еще Васюки такие
4: Что?
5: Ну, с неприличным названием. Прикажете во все Васюки депеши рассылать?
4: А ну отставить! Я, Петр Первый, высочайшей милостью и мудростью своей повелеваю!
3: Вот так 9 июня 1719 года Петр Первый поделил Россию на провинции и уезды.
4: С введением оных нужные государю Васюки в государстве российском отыскать стало гораздо легче.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

радио Вулкан. И тундра расцветает под музыку. Радио Вулкан.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня вторник, 9 июня. Минфин сообщил о переносе даты начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Вместо 1 сентября этого года платеж начнут собирать с 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. В ведомстве уточнили, что решение о переносе принято с учетом предложений отраслевых объединений. Технологический сбор – это новый платеж не на налогового характера. Его будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. Помимо этого, в поправках к бюджетному кодексу предусмотрены и другие меры – укрепление финансовой стабильности регионов, корректировка бюджетных процедур, а также расширение использования цифрового рубля в бюджетных процессах. Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в этом году различаются. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Макс-канале. Для поездки в Турцию загранпаспорт должен действовать не менее 120 дней с момента въезда. Для Вьетнама, Египта, Китая, Таиланда и большинства стран Азии требуется запас не менее полугода. Для Черногории и стран Шенгенской зоны нужен запас не менее 3 месяцев после даты въезда. А для Грузии, Маврикия, Сейшел и Японии недостаточно, чтобы документ был действителен на весь период пребывания. Эксперты напоминают, что в большинстве случаев проблемы возникают еще в ходе регистрации в аэропорту. Если срок действия паспорта не подходит под требования страны, авиаперевозчик может не пустить пассажира на рейс. В АТО рекомендуют перед покупкой билетов проверить не только срок отпуска, но и срок действия загранпаспорта. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. Об этом РИА Новости заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она рассказала, что в 2026 году агентство зарегистрирует 2 вакцины. Одна из них – уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет. Сразу после зарегистрированных препаратов пойдет волна следующих лекарственных средств. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. И в завершении выпуска: Китай передал России образцы грунта с обратной стороны Луны. Церемония прошла в Институте космических исследований РАН. Научный центр получил 1,5 грамма уникального вещества. Половину из них добыли бурением с глубины. Ученые знают, что геологическое строение видимой и обратной сторон очень различаются, но до сих пор определяли это дистанционно. Теперь, после того, как появились образцы грунта с той стороны, предстоит выяснить различия опытным путем. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Друзья, никаких самообманов, потому что утро нового дня наступило, не надо обманывать себя, что еще можно поспать. Нужно просыпаться, бодриться, как-то, я не знаю, зарядку, может быть, сделать. Я представляю, что многим сделать это сегодня будет сложно, потому что первый дождик у нас, ну, во всяком случае, в Анадыре в этом году, в это лето первый дождик. Спать было, конечно, классно, невероятно. Я очень люблю спать под дождем. Вот этот
1: шум.
0: Не посторонний, а вот такой вот приятный тихий шум. Ну, как это называется, белый шум, да, когда монотонный такой звук, и лучше спится. Вот, но просыпаться, как правило, в дождь сложновато. Но погода при этом, в принципе, классная.
1: Ветра нет, кстати, да. Вообще. Так что, в общем, вполне можно проснуться и прогуляться опять-таки. Потому что...
0: Наташа всех отправляет в 8 утра на улицу.
1: Всех отправляю гулять, потому что уже холод, слава тебе, Господи, закончился. И уже наступила летняя пора. И даже не считая того, что сегодня у нас чуть-чуть температура пониже, но все-таки...
0: Но в целом, да, прогноз неплохо. У нас менее благоприятный, чем был в предыдущие дни, но тем не менее... Хотя сказать, минусов нет, но есть один. Как-то Биллингс не поборет никак зиму и холода, да, никак к ним не придет лето. Но мы будем надеяться, что все-таки они его дождутся. А вы дождались этим утром, я надеюсь, что вы ждали Наташу Ковалеву
1: и Екатерину Трегу.
0: Будем с вами до 12 часов дня. Сегодня у меня последний эфир, и потом все. Вот.
1: А потом новая жизнь. Так что нет, мы не будем, как скажем так, грустить, а то
0: я свою уже отгрустила последний эфир с Ваней, угу. Он меня довел до белого коленя, но в другом немножко русле, да, поэтому сегодня нет, мы грустить не будем, сегодня мы будем получать удовольствие от эфира, я буду очень скучать по вам, дорогие слушатели, и по микрофону, и по всем этим кнопочкам, и вообще по этой возможности общаться с вами. Но это не голос дрожит, что-то просто в глаз попало. Короче, давайте прогноз погоды, да.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино плюс 11, плюс 12, малооблачно и без осадков.
1: В Анюйске плюс 9, плюс 11, малооблачно, осадков не будет.
0: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно, осадков не ожидается.
1: На Ионе 0, плюс 1, ясно и без осадков.
0: В Игликиноте плюс 4, плюс 6, значительная облачность без осадков.
1: В Биллингсе минус 1, 0. Переменная облачность и без осадков.
0: В Беринговском плюс 7, плюс 8, значительная облачность, осадков не будет.
1: Проведение 0, плюс 1, малооблачно и без осадков.
0: Лаврентия плюс 2, плюс 3, переменная облачность, осадков не будет.
1: А в Анадыре сегодня пасмурно, днем без осадков. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 11.

0: радость всей Чукотки.
1: Да, друзья, мы очень надеемся на то, что на радости вам и нам звучит радио Пурга из ваших приемников, из ваших умных колонок, может быть, онлайн или из приложения, в зависимости от того, где вы нас слушаете, а мы очень верим в то, что вы нас слушаете. И напоминаем, что сегодня этим утром с вами Наташа Ковалева
2: и Екатерина Трегуб.
1: Как тебе, Наташа, вообще вот по утрам просыпаться? Вот сейчас ты со мной работаешь, потом не будешь ведь, да?
2: Ну, я потом перейду... Потом перейду к другому ведущему, и потом буду, да,
1: ах,
2: приходить.
1: Ты
2: вот
1: какая!
2: Я такая перебежчица! И тоже буду так же рано вставать, я так думаю. Но я повторюсь, все-таки летом вставать проще, чем зимой, потому что уже на улице светло и не так это тяжело. Но вот сегодня, кстати, было тяжеловато, потому что на улице вот это вот окно было открыто. И сначала дождик шел, потом все это так успокоилось. И как-то все это спокойно, никто мимо окон не проходил, никто не кричал. Как-то так все получилось.
1: Все располагало что, к тому, чтобы поспать
2: еще. Подольше поспать, да. Ну, а потом вот этот будильник, и да.
1: Я сегодня включила, проснулась за минуту до будильника.
2: За минуту?
1: Удивительно, да.
2: Но это у тебя уже организм, потому что он настроен.
1: Ой, нет, это случайность. Никуда мой организм не настроен никогда.
2: Он хочет спать и отдыхать.
1: Я могу за 2 часа до будильника проснуться, могу через 40 минут после. Поэтому это не показатель. Друзья, мы надеемся, что вы сегодня проснулись вовремя или хотя бы чуть раньше будильника, потому что когда просыпаешься позже, уже
2: очень
1: понятно, что
2: скорость
1: не успеваешь.
2: Увеличивается сразу всех сборов, и ты начинаешь быстро-быстро собираться.
1: Зато у тебя нет времени на раскачку и на мысли о том, что как хочется спать.
2: Слушай,
1: как
2: а тебе вот сколько времени хватает собраться? Допустим, ну если мы уберем там какие-то косметические процедуры, вот ты встала, вот тебе вообще сколько времени нужно, чтобы быстро там надеть штаны, быстро причесаться и уехать?
1: Ну, вот не так.
2: Твой максимум
1: не
2: есть?
1: Не так давно я встала в 7:50, и я не опоздала на эфир.
2: Это ты, получается, за пару минут буквально просто восстала и сразу поехала.
1: Получается, за 14 примерно минут я умылась, оделась, приехала на такси на работу, поднялась на 4-й этаж и успела в эфир.
2: Ну, ты, конечно, пуля просто.
1: Но это значит, что в каком виде я встала, в таком я и приехала. Успеваешь только умыться, почистить зубы, доехать до работы, все.
2: Но все равно успела.
1: Я могу встать за 2 часа до работы и точно так же опаздывать.
2: Вот как
1: собираясь.
2: Тогда бывает вообще? Да. Что со временем происходит? Как будто оно, либо оно очень быстро идет, но оно, в принципе, всегда быстро, особенно если когда куда-то надо, и ты собираешься, то да. Ну, в общем, у всех такие истории, я думаю, бывают.
1: Не проспите, друзья. Просыпайтесь вовремя, чтобы вам хватило время. Времени на сборы утренние, чтобы вы, конечно же, никуда не опоздали. Когда выходить из дома, естественно, мы вам напомним, друзья, но совсем скоро не пропустите гороскоп. Ну, а пока послушаем Анатолия Богуша и Вадима Чайвина.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня вы проснетесь с четким планом, но какая-то мелочь попытается выбить вас из колеи. Не поддавайтесь на провокации судьбы, это просто проверка на прочность. На работе или в делах вы будете чертовски убедительны, так что смело продвигайте свои идеи.
2: Тельцы, вторник требует бережного отношения к вашим ресурсам, как к финансовым, так и энергетическим. В магазине обходите стеллажи с яркими безделушками. Сегодня велик риск потратиться на ерунду. А вторая половина дня принесет приятную определенность в вопросе, который давно вас беспокоил.
1: Близнецы, вы будете генерировать гениальные идеи со скоростью света. Главное, успевайте их записывать. Окружающие не поспевают за ходом ваших мыслей, так что объясняйте все чуть медленнее. Возможен забавный случай в транспорте или магазине, который заставит вас улыбнуться.
2: Раки, сегодня идеальный день, чтобы заняться расхламлением цифрового пространства в телефоне или ноутбуке. Удаление старых скриншотов и ненужных чатов подействует на вас как хорошая медитация. Доверяйте своей интуиции в быту. А во второй половине дня близкий человек порадует милой заботой.
1: Львы, сегодня вам захочется, чтобы все вертелось по вашему сценарию, но у жизни могут быть свои планы, будьте гибкими. Ваша улыбка станет лучшим пропуском через любые закрытые двери и бюрократические тупики, а конец дня обещает быть спокойным и уютным.
2: Девы, ваша природная внимательность поможет заметить важную ошибку в документах или расчетах, вы спасете положение. Коллеги или домашние будут смотреть на вас с искренним восхищением и благодарностью. Где отдайте предпочтение простому и привычному. Эксперименты с экзотикой отложите.
1: Весы, сегодня вам трудно усидеть на месте. Хочется движения и обновления декорации. Будьте аккуратны с белыми вещами. Кофе и соусы будут коварно стремиться оставить на них след. Вечер подарит отличную возможность помириться с кем-то после недавнего недопонимания.
2: Скорпионы, ваш внутренний радар нацелен на поиск выгоды. На работе держите свои планы при себе. Излишняя болтливость привлечет ненужных советчиков. День хорош для ухода за обувью. Почистите и подготовьте любимую пару. А если к вечеру навалится грусть, знайте, это просто усталость, которая лечится горячим душем и любимой едой.
1: Стрельцы, утро начнется с ощущения, что вы что-то забыли, поэтому перед выходом тщательно проверьте карманы. День потребует от вас пунктуальности, так что выходите на встречи на 10 минут раньше. Физическая активность принесет максимум удовольствия, даже если это просто подъем по лестнице.
2: Козероги, сегодня вы будете виртуозно решать чужие проблемы, но постарайтесь не забывать о своих делах. Удачный день для того, чтобы разобраться с квитанциями или другими мелкими платежками. Кто-то из знакомых удивит неожиданным комплиментом, который поднимет самооценку.
1: Водолеи, ваша голова занята мыслями о выходных или планами на отпуск, из-за чего работа может проседать. Постарайтесь собраться и сделать необходимый минимум, чтобы не копить долги. Хороший день для обновления плейлиста. Старая музыка уже приелась.
2: Рыбы, сегодня вам трудно сосредоточиться на чем-то одном. Вы будете постоянно отвлекаться на уведомления и разговоры. Поставьте телефон на режим «не беспокоить» хотя бы на час, чтобы закрыть самую неудачную задачу, а и осторожнее с холодной водой и сквозняками. Берегите горло и поясницу.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8-800-100-94-00. Запомнил? 8-800-100-94-00.

0: Может, проще, надо проще, спела нам елка только что, а мы здесь с Наташей Ковалевой на радио Пурга не ищем легких путей. И сейчас, друзья, мы будем говорить о ревене, в котором содержится щавелевая кислота. Мы даже в какой-то момент решили, может, не будем об этом говорить, потому что это как будто бы...
1: Очень сложно, на
0: очень
1: самом
0: сложно.
1: Деле, и непривычно, у меня какой-то даже
0: так
1: шок.
0: Так сильно меняется ударение в слове в зависимости от падежа, но мы все-таки попробуем. Дело в том, что сегодня отмечается день пирога с так. ревенем.
1: Да.
0: С ревенем. Правильно, с ревенем.
1: С ревенем, да.
0: С ревенем и клубникой, друзья. Конечно, я думаю, что нам, в общем-то, на Чукотке не грозит отметить праздник именно этим пирогом, но поговорить, в принципе, о нем мы можем. Сам праздник зародился в США, сейчас он особенно популярен в Новой Англии, и это отличный повод попробовать сезонное лакомство начала лета. Да, конечно, в зависимости от территории, потому что у нас и с клубникой это сложно, а с ревенем тем более. Угу. Праздник посвящен десерту, в котором кисло-сладкая начинка из ревеня и клубники идеально сочетается с хрустящим тестом или крошкой. Ну и в этот день традиционно пекут различные варианты от классических пирогов и галет до крамблов на песочном или дрожжевом тесте. Вообще, у тебя как-то есть какой-то опыт с ревенем в жизни?
1: С ревенем не было, с ревнем был, как-то в детстве всегда был. Ревень-корень у нас еще.
0: Ревень,
1: вот так,
0: да.
1: Да, ревень-корень. И очень сложно перестроиться, но я буду стараться. В общем,
0: примерно сегодня
1: опыт.
0: Лет ты узнала, что он ревень, оказывается, да?
1: Почему ударение со временем или от места, где ты живешь, куда-то перемещается обязательно и очень сложно перестроиться?
0: Скорее всего, оно и было на этом слоге, просто мы
1: часто говорим.
0: Как-то попроще,
1: видимо, что ревень, поэтому так и... запомнилось.
0: Ревень.
1: В общем, да. А, во-первых, у меня дома у родителей растет ревень.
0: Угу.
1: И из него часто варенье делаем, готовят. И еще, кстати, когда я была маленькая, это же самое первое такое растение, которое можно было есть. И оно самое первое, вот, еще не успевшее вырасти до
0: нормальных
1: размеров.
0: Мы только ели стебли постоянно.
1: Да, эти стебли, я помню,
0: кисленькие,
1: что
0: такие,
1: даже вот
0: оскомина,
1: я когда представляю, у меня оскомина появляется.
0: Причем там такая интересная кислота, не как в лимоне, например, не как в лайме,
1: совершенно
0: другая.
1: И у него такой свой специфический привкус.
0: Ну, как раз-таки щавелевая, а у него тоже такая.
1: Ну, щавель, наверное, он покислее, да, чем ревень. Ревень, потому что он более сочный, у него больше влаги, поэтому он такой...
0: Как ты думаешь, ревень – это что вообще? Это овощ, это фрукт, это что?
1: Овощ.
0: Да,
1: это... Я, кажется, где-то слышала, что это овощ.
0: Ревень ботанически считается овощем, относится он к семейству гречишных почему-то.
1: Как-то да, отнесся.
0: Хотя в кулинарии его чаще используют в десертах из-за кислого вкуса. В пищу годятся только стебли, так как листья и корни содержат высокую концентрацию токсичной щавелевой кислоты, и они ядовиты. Я...
1: Ты что?
0: Просто я сейчас думаю, видимо, там настолько много, что... Ну, почему щавель можно употреблять, а листья ревеня... Ревеня нельзя.
1: Ну, видимо, там как-то не больше, концентрация, скорее всего, намного больше, чем в щавеле.
0: Родина растения Азия, Тибет, Западный Китай. И более 5000 лет назад корень... ревеня использовали как мощное слабительное лекарство от множества болезней. Запоминай,
1: От 100 болезней данное растение.
0: Да, ревень рекордсмен по содержанию витамина К. В 100 граммах содержится почти 30% суточной нормы. То есть один стебель в день. Это уже треть.
1: Витамин К обогатился.
0: Да, витамин К укрепляет кости и улучшает свертываемость крови.
1: Вот это, да, я почему-то думала, что ты скажешь, что витамина С там рекордное содержание.
0: Почему-то я тоже думала, ну, все, что кислое, нам кажется, что там много витамина С. Также ревень содержит антиоксиданты, магний, калий, клетчатку, что полезно для пищеварения сердца и снижения воспаления в организме, если таковое имеется. Кисловатый вкус обеспечивают яблочные и лимонные кислоты, то есть щавелевая кислота содержится только в листьях.
1: А остальное содержится уже в стеблях.
0: Да. Вкус стебля зависит от условий. При выращивании в темноте, например, в закрытом сарае, ревень становится менее кислым и более нежным. Оптимальный период употребления – май-июнь, так как к июлю-августу стебли грубеют, а концентрация оксалатов, что бы это ни значило, видимо, что-то плохое, в них возрастает. Вот так вот, друзья.
1: В общем, надо успевать его... Есть все-таки в начале
0: лета. Мне кажется,
1: лета.
0: Очень многие люди не знают вообще, что это такое, особенно те, кто родился, всю жизнь прожил на Чукотке. Я вот не знаю, кстати, есть ревень на Чукотке или нет.
1: Вот я тоже не знаю. Может быть, нам кто-то напишет и скажет.
0: Все, может, все детство для нас, не считая то, что растет в огороде там и в саду, да, из таких необычных лакомств. Цветки акации раз. А, есть такое растение, я не помню, как оно называется, у нас это называлось калачки. А, у него
1: да.
0: есть такие
1: зернышки,
0: выглядят как очень маленький калачик. Это
1: и он
0: два.
1: Таки состоит из звенышек, да, такой калачик.
0: Да, да, да, да, да. Это два, потом рогоз, вот этот, который ты дергаешь из-под воды, и там такая сладенькая, вот ты его чистишь, такая сладенькая там палочка. Это три, и, пожалуйста, ревень, это четыре. Все, это просто. Бомба, ракета, петарда.
1: Это вот дети, наверное, только придумали, это все есть. А я еще помню, мы на корешки ходили, на речку, и такие маленькие корешочки тоже сладкие.
0: Так вот,
1: кругленькие, ты длинные показала, а у нас были кругленькие, такие как ягодки. В общем, ну, конечно, нашим советам не нужно. Это просто мы вспомнили.
0: Для расширения вашего кругозора, друзья, будете знать больше фактов про ревень, и, возможно, испечете сегодня хотя бы пирог с клубникой.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб гвардии ефрейтор Ален Александр Анатольевич. Он родился 26 февраля 1980 года в селе Чуванское. Всю жизнь трудился на благо земляков в совхозе добровольной пожарной дружины «Котельный». В октябре 2023 года добровольно подписал контракт с Минобороны за мужество и отвагу, награжден медалью за укрепление боевого содружества и почетной грамотой губернатора Чукотки. Дома его ждали сестры Нина, Василиса и племянница Надежда. Прощание состоится 10 июня в 11:00 в Анадыре в окружном доме народного творчества. Представители Чукотки стали финалистами конкурса «Лидеры России. Команда». Как сообщает окружное правительство, в финал прошли 5 управленцев региона: Павел Каргополов, Арина Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальская и Денис Лисицын. Конкурс рассчитан на руководителей, которые умеют работать не поодиночке, а в связке с коллегами. Участники решали практические задачи, близкие к реальной работе органов власти, искали выход в сложных условиях и распределяли ресурсы. От Чукотки на участие в 6-м сезоне было подано 286 заявок. По словам Павла Каргополова, для участников важна не только возможная победа, но и опыт, который можно будет применить в работе на Чукотке. Финальные испытания пройдут с 9 по 13 июня этого года в мастерской управления «Синеж» в Московской области. Победителей конкурса назовут 14 июня. В Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение после атаки беспилотника на поезд «Москва-Симферополь». Об этом сообщили в Южной пассажирской компании. Движение на участке Яркое-Симферополь уже восстановлено полностью. Поезда в Евпаторию и обратно идут по расписанию. Там, где пригородные поезда пока не ходят, для пассажиров организовали автобусы. Напомню, вчера утром беспилотник ударил по пассажирскому поезду «Москва-Симферополь». В результате погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранение. Среди пассажиров пострадавших нет. После атаки не менее 9 поездов шли с задержкой. В Госдуме предложили закрепить в законе, сколько времени учителя могут тратить на подготовку документов. Об этом сообщает «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что это поможет снизить лишнюю нагрузку на педагогов. Освободившееся время учителя смогут больше уделять занятиям и работе с детьми. Следить за тем, сколько времени уходит на документы, должен будет работодатель. Порядок для этого определят на федеральном уровне. Сейчас для педагогов уже действует строгий перечень обязательных документов. В него входят 5 пунктов. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио.

0: Не спите, друзья, а то замерзнете. Это, конечно, не совсем уже подходящая, наверное, формулировка для лета, но, тем не менее, мы живем на Чукотке, и такое тоже может произойти. Напоминаем вам, что сегодня вторник, на календаре 9 июня, у микрофона Наташа Ковалева.
1: И Екатерина Тригу.
0: И на студийных у нас 9.07.
1: Все уже, я так думаю, на работе, либо только открывают свои кабинеты,
0: либо только открывают свои глаза.
1: А кто-то открывает свои глаза, а кто-то еще спит, возможно, кому на работу сегодня не нужно. И это тоже прекрасно.
0: Главное, чтобы те, кто только открывает свои глаза, им вот тоже не нужно было на работу.
1: 9 часов.
0: Потому что если нет, то как бы у нас для вас плохие новости.
1: Пора работать.
0: Мы надеемся, что сегодня вы будете настроены на плодотворный день.
1: Кстати, сегодня у нас какие-то праздники есть еще интересные? Я посмотрела в календарь, но и у нас есть такой праздник. Сегодня День друзей, кстати. Опять
0: вчера
1: отмечается
0: был
1: День дружбы.
0: День лучшего друга вчера,
1: да,
0: был.
1: А сегодня День друзей, поэтому
0: сегодня всех, день всех остальных.
1: Всех друзей, знакомых, в общем, тоже можно всех поздравить с праздником. Пожелать всем своих.
0: Можно завести теплые. Новых друзей сегодня.
1: Возможно, почему бы и нет.
0: Можно отдать долги, например, другу старому. Либо попросить по новой. Сделать какие-то подарочки, может быть, я не знаю. Позвонить.
1: Позвонить. Вспомнить опять-таки какие-то приятные моменты из жизни. Встретиться, сходить на ужин, почему бы и нет. На самом деле всегда, если хочется куда-то пойти, повод всегда найдется. Поэтому вот сегодня поводом может послужить данный праздник.
0: Да, друзья, так что вы сегодня можете найти, да, в принципе, нужно буквально несколько минут, бывает, для того, чтобы уделить внимание своему хорошему какому-то другу, написав ему, например, сообщение и спросив у него, как дела. Вот так вот. Ну, либо, как мы уже сказали, можно позвать сегодня кого-то прогуляться, чтобы вы знали, нужно ли брать зонтик и как сегодня одеваться, то узнаете все это из прогноза погоды, который мы вам повторим прямо сейчас.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Билибино сегодня плюс 11, плюс 12, малооблачно и без осадков.
0: В Ванюйске плюс 9, плюс 11, малооблачно, осадков не ожидается.
1: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно и без осадков.
0: На Айоне 0, плюс 1, ясно, осадков не будет.
1: В Игвикиноте плюс 4, плюс 6, значительная облачность и без осадков.
0: В Берингсе минус 1, 0, переменная облачность, осадков не будет.
1: В Беринговском плюс 7, плюс 8, значительная облачность, без осадков.
0: Проведение 0 плюс 1, малооблачно, осадков не ожидается.
1: В Лаврентия плюс 2, плюс 3, переменная облачность, осадков не будет.
0: В Анадыре сегодня пасмурно, днем осадков не ожидается, ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 11, плюс 10.

0: Реклама на радио Пурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Наверное, о сокровищах и окладах в детстве мечтают в основном мальчишки, но вдруг у тебя было такое?
2: Конечно, я
1: у всех было, наверное.
2: Металл искала с металлоискателем, но это же своего рода клад.
1: А мы закапывали просто какие-то вещички, игрушки свои и рисовали друг другу карты, и нужно было найти.
2: Целое приключение
1: получалось. Но не обязательно быть ребенком для того, чтобы находить клады, потому что вполне себе во взрослой жизни можно тоже это позволить, но для того, чтобы отправиться искать клад, нужно на это еще заработать.
2: Надо его купить, получается, еще.
1: Но практически. Финские власти спрятали золотой слиток и устроили охоту за сокровищами. Регион Лапландия, куда приезжают зимой ради встречи с Санта-Клаусом, привлекает туристов на всесезонные курорты. Для этого местные чиновники спрятали золотой слиток стоимостью 20 000 евро. Задача гостей – найти драгоценность и счастливо

0: нарушение рельефа. То есть...
1: Не нужно будет нигде
0: рыться. Это не то, что сразу мы представили, что надо перекопать там полкурорта. Ливи расположен за полярным кругом, и в летние месяцы в этом регионе световой день продолжается до 24 часов в сутки. То есть ты можешь искать бесконечно, и нет такого, что в темноте где-то кто-то незаметно нашел. Да, все, всем все будет видно. Хотела бы ты поучаствовать в таком?
1: Конечно.
0: Серьезно?
1: Только если бы денег не надо было бы платить за...
0: Я не хотела бы.
1: Почему?
0: Я очень азартна, и мне бы надо было... Я не знаю, что я бы не смогла спать, есть, пока его не найду. Когда в определенный момент... Когда у меня внутренний запас как бы ресурса закончится на определенное время, которое у меня рассчитан, я начну нервничать, меня начнет это злить, бесить, я начну раздражаться, мне надо будет быстрее найти, потом я резко потеряю интерес, махну рукой и все.
1: И кто-то найдет другой, получается.
0: Но при этом я, знаешь, как нервничаю, что не я нашла, почему он, а не я.
1: Ну вот это вот у всех,
0: когда,
1: наверное,
0: я полечу в Египет.
1: Ну, это же тоже надо рассчитывать, как бы, как приключение, почему бы и нет, и я бы с удовольствием бы поучаствовала. Говорю, только бы если никакие взносы платить не нужно было, то, знаешь, возможно, там вот соберется 300 участников.
0: Надо же при всех разделят. Надо же понимать, что кто-то же должен заплатить за этот слиток, поэтому, скорее всего...
1: Кто организовывает, тот и пусть платит, а мы будем просто участвовать.
0: Нам и так нужно вон денежек сколько, да, чтобы добраться
1: до
0: в Лапландию.
1: Да. Да? И еще 20 тысяч, да, примерно, евро
0: 20
1: стоит.
0: Тысяч евро стоит этот слиток.
1: Нормально так, ну можно машину хорошую купить себе, допустим,
0: да?
1: Если
0: как
1: найдешь.
0: Как ты быстро соображаешь?
1: Я не соображаю, я просто прикинула плюс-минус. Ну-ка, давай-ка посчитаем, сколько у нас сейчас курс евро.
0: Ты поговори. Да,
1: ну, я думаю, ну, на машину же должно хватить. Я же не совсем сильно промахнулась. На какую-то... На подержанную, допустим, машину хватит.
0: Ну, да, моя стоит дешевле. Это примерно 1 700 000 в рублях.
1: Вот опять-таки. Не промахнулась.
0: Слушай, ну, за эти денежки можно, в принципе, и побегать там.
1: А если просто ты приехал в путешествие, и вот такой бонус, допустим.
0: Ну, вот
1: допустим.
0: Если так, это вообще прикольно. А ехать специально, конечно, вряд ли кто-то будет за этим.
1: Поэтому мы будем об
0: Или
1: этом...
0: поедем.
1: Ну, давай поедем, да?
0: Ну, давай поедем.
1: Может быть, решали, может быть, когда-нибудь там не на 20 тысяч будет, а тысяча на 40. 40 тысяч евро, вот я бы поехала бы. Ну, только билет
0: прямо
1: бы опять
0: сейчас...
1: бы кто-то бы нет, пускай мне кто-нибудь.
0: Короче, мы собрались, друзья, если вы с нами, пожалуйста, пишите нам, мы собираем банду 924-789-22-22. Кто бы поехал тоже?
2: Готовь сани летом, а телегу с утра.

0: Утренний челлендж.
1: А челлендж наш сегодня будет посвящен дню пускания мыльных пузырей. Я нашла стихотворение про мыльные пузыри, и, в общем, вам, дорогие слушатели, надо будет угадать, догадаться, или вы, возможно,
2: вспомнить,
1: да, кто написал строки. Я сейчас зачитаю четверостишье, а вам нужно догадаться, из какого оно стихотворение, не из какого даже стихотворения, а кто написал данное стихотворение.
2: Да, вам нужно будет написать автора, точнее выбрать из предложенных вариантов и написать либо фамилию, либо номер ответа нам на номер Макс или Телеграм 924-789-2222. Первый правильно ответивший получает подарок.
1: Угу. Кто написал стихотворение со строками? Воды обыкновенной в стаканчик набери, пускать из мыльной пены мы будем пузыри. И варианты. Первый – Корней Чуковский. Второй – Самуил Маршак. И третий – Агния Барто. Еще раз повторю стихотворение. Воды обыкновенной в стаканчик набери, пускать из мыльной пены мы будем пузыри. Кто написал данное четверостишье?
2: И еще раз повтори варианты.
1: Корней Чуковский, Самуил Маршак или Агния Барто.
2: Все, друзья, ждем ваши правильные, надеюсь, варианты на номер Макс или Телеграм 924-789-2222.

0: Ой, как радостно наблюдать. Практически нет неправильных ответов, буквально парочка.
1: Какие все молодцы, как да. приятно такой отклик получать, когда
0: да,
1: так много
0: очень много
1: участвует.
0: Участников. Наташа, повтори, какое было задание?
1: Нужно было угадать, догадаться или вспомнить, кто написал данные четверостишья, которые сейчас прочитаю. Воды обыкновенной в стаканчик набери, пускать из мыльной пены мы будем пузыри. Кто же все-таки его написал? У нас были три варианта ответа. Это Корней Чуковский, Самуил Маршак или Агния Барто. И, конечно же, данное стихотворение, оно у нас на самом деле достаточно длинное, написал Самуил Маршак. Вот. Это стихотворение называется «Мыльные пузыри», поэтому правильный ответ был под номер 2, Самуил Маршак.
0: Да, мы принимали варианты либо 2, либо Маршак. И когда ты тестировала на мне эту викторину, я тоже угадала. Ну, я не то чтобы прям знала, что это написал Маршак, просто на Чуковского это как будто бы не похоже. И Барто мне показалось, что тоже чуть-чуть про другое. Может быть, я просто чисто интуитивно
1: Может,
0: угадала.
1: У тебя очень хорошая интуиция, поэтому тебе так повезло.
0: А вот знала об этом Евгении или тоже интуитивно угадала, не знаю, но именно ей отправляется сообщение, где и когда она подарок может свой забрать, потому что она самой первой написала о том, что это стихотворение написал Самуил Маршак. Ну, и, конечно же, и Евгении, и всем вам в том числе аплодисменты за то, что вы участвуете в наших викторинах. Не последняя викторина на сегодня, и даже будет не одна еще. Я вам вчера обещала аттракцион невиданной щедрости. Хотелось на самом деле сегодня сделать в каждом часе, но мы подумали, что с 8 до 9, ну, мало кто, в принципе, готов быть активным и бодрым, а уж тем более играть, наверное, это достаточно сложно. Поэтому мы решили, что мы сделаем 3 викторины. Одна уже состоялась, и в каждом следующем часе будет еще по одной, так что не пропустите.
2: Утренний челлендж.
3: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже новый замок.

слезах, и ты опять не пришел. И в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

новый замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как бро.

теперь поделать? И достал гитару и начал петь. А соседи шумят.

успел посмотреть на окно. В это время она погасила свет. В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Друзья, 9:52, время на Чукотке, уже незаметно как-то пролетело 2 часа, ну как обычно, да, не успеваешь моргнуть, а время уже закончилось.
1: Время очень быстро, да, летит.
0: Но при этом еще 2 часа у нас с вами впереди, мы обязательно вернемся в следующем часе после выпуска новостей. Сейчас напоминаем, что у нас есть время для ваших приветов и поздравлений в конце каждого часа, и в будни, и в выходные. Вы можете присылать свои приветики, поздравления, может быть, вы просто хотите попросить любимый трек, если он у нас есть, мы обязательно вам его поставим. Главное нам об этом написать на номер Макс или Телеграм 924-789-2222. А также напоминаю, что с вами сегодня этим утром Наташа Ковалева
1: и Екатерина Трегуб.
0: И мы обязательно к вам вернемся сразу после новостей. Ждите нас!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке первая многодетная семья получила повышенную жилищную выплату. Эта мера действует в регионе уже 10 лет. Ранее она предусматривала финансовую поддержку от 300 тысяч до 5 миллионов рублей в зависимости от населенного пункта. Однако в этом году сумму значительно увеличили. Для родителей, воспитывающих шестерых и более детей, живущих в Анадыре, она составляет 10 миллионов рублей. Первыми такую поддержку получили Бурхон и Валентина Хаджиевы. Сертификат им вручил губернатор Владислав Кузнецов. Церемония прошла вчера в окружном правительстве. Отец семейства поблагодарил за помощь главу региона и профильный департамент.
2: Мы очень счастливы, очень благодарен. Не забудем такие помощи. Будем стараться хороших людей воспитать, хорошие детишки на будущее, чтобы нашему правительству помогли они, хорошему обучены, чтобы государство от нас тоже гордились, что хорошие дети растется здесь, в Чукотке. Мы хотим вот на сертификат трехкомнатной квартиры хотим получить в скорейшем времени. В ближайшее время мы получим квартиру.
1: Еще одним нововведением для получения такой меры поддержки стало снятие обязательного условия состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Уэлинские мастера могут получить народное признание на всероссийской премии. Костолезная мастерская борется за победу в национальной премии Russian Traveler Awards. Как сообщили в окружном правительстве, регион представлен в номинации «Народный промысел». Для Чукотки это возможность рассказать всей стране о живой традиции Уэлена. Здесь по-прежнему сохраняют традиции резьбы и гравировки, а мастера и сегодня нередко работают инструментами, которые делают своими руками. В окружном департаменте культуры и туризма считают, что участие в премии поможет привлечь внимание к Чукотке, ее истории и народным промыслам. Поддержать уэленских косторезов можно на сайте премии с 3 июня по 30 октября 2026 года. Ночная атака украинских беспилотников на Новороссийск стала частью массированного налета на юг России. В городе загорелся объект перевалочного комплекса, при этом жизни людей ничего не угрожает. По данным оперативного штаба Краснодарского края, причиной инцидента стал удар вражеского дрона. Огонь охватил один из резервуаров причала номер 8 комплекса «Шесхарис». Пожарные расчеты, 130 человек и 39 единиц техники быстро локализовали пламя. Все службы работают в штатном режиме. Новороссийский комбинат хлебопродуктов, который расположен на соседской площадке, не прерывал работу. Предприятие продолжает функционировать без сбоев. Россия готова расширить ограничения на поставки рыбы из Армении. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил об этом на Петербургском экономическом форуме. Сейчас Россия уже ограничила ввоз живой рыбы. Под вопросом и охлажденная продукция. По ней тоже проверят риски. Дальнейшие меры возможны при выявлении новых угроз ветеринарной безопасности. Армения ранее занимала заметную долю в импорте форели. Но на российском рынке ее отсутствие не скажется. По словам Шестакова, у страны достаточно собственных производства. При необходимости импорт могут заместить другие государства, включая Турцию. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Кстати, своему стыду я хочу сейчас сказать, буквально на днях, за все время своей работы я буквально на днях в этом джингле услышала правильное слово. Я все время думала, что там поется «Еврашку покорми слегка». Я думаю, да в смысле? Почему?
1: Почему не почему не упитано?
0: А там «Еврашку покорми зверька». Оказывается.
1: Вот представляешь, да, сколько ты пробыла, и вот сегодня только услышала.
0: Ты в этом году кормила уже еврашек?
1: Я в этом году не кормила, но я за ними в этом году наблюдала. Это в сторону мы поехали, не заправки, а вертолетные площадки. Mm-hmm. И как раз под трассой там живут еврашки, они выкопали там себе норки, и за ними так было интересно наблюдать, они такие любопытные, они такие забавные, им вроде бы и хочется посмотреть, да, там, что происходит, и страшно, и вот мы на них смотрели, минут 10, наверное, они на нас, мы на них, настолько машины вот эти вот проезжие отвлекали. Вот, не кормила. В прошлом году кормила, а потом меня кто-то наругал, сказал, что так делать нельзя, потому что им нужно жить в естественной среде, и чтобы у них был инстинкт.
0: Но очень сложно сдержаться. Но как не покормить? Я уже успел покормить.
1: Ты уже успела испортить еврашку, да? Навыки охотничьи.
0: Испортить пищеварение у еврашки. И надо сказать, кстати, что если ты в яркой одежде, они очень опасаются. И один раз даже минут за 10, сколько я там пыталась уговорами, и никак не подошла.
1: Они боятся ярких цветов, получается.
0: Если ну да, да так и не подошла.
1: В сером, в черном,
0: а подруга была в естественных природных цветах, и ее еврашка не побоялась.
1: Вот надо же, я вот никогда не догадалась, что... Вот я знаю, что быки яркие цвета, они любят, а то, что еврашки боятся. Почему быки? Почему быки, да? Я просто сразу с красной тряпкой, когда она... Вот. И в этом году я только за ними наблюдала. Но если увижу, возможно, у меня все-таки потянется рука, и что чем-то их накормить. И обычно, вот чем кормят? Хлебом же, правильно, мы это делали? Или чем-то их еще особенно
0: что
1: можно
0: есть
1: покормить?
0: Под рукой, то.
1: Ну, обычно
0: и...
1: вот я хлеб
0: нет
1: давала.
0: Ничего плохого. Ну, хлеб не знаю, нет ничего плохого в орехах, например, в кусочке овоща, фрукта какого-то. Я думаю, что это достаточно природная еда и ничем не испортит. Я кормила лавашу и вафлями.
1: В общем, углеводами мы их накормили, они где-то довольные и пухленькие бегают. Вот.
0: Если вы еще не кормили в этом году еврашку, можете вполне себе это сделать. Они уже проснулись в огромном количестве, и даже не надо сильно далеко куда-то ехать в тундру, потому что они встречаются даже в городе. И вы можете сегодня, например, днем прогуляться в обеденный перерыв или после работы и с ними встретиться. Хотя бы сфотографировать, если кормить не станете. Ну, а как вам одеваться для такой прогулки, вы узнаете из прогноза погоды прямо сейчас.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино плюс 11, плюс 12, малооблачно и без осадков.
1: В Анюйске плюс 9, плюс 11, малооблачно, осадков не будет.
0: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно, осадков не ожидается.
1: На Айоне 0, плюс 1, ясно и без осадков.
0: В Эквикиноте плюс 4, плюс 6, значительная облачность без осадков.
1: В Биллингсе минус 1, 0, переменная облачность и без осадков.
0: В Беринговском плюс 7, плюс 8, значительная облачность, осадков не ожидается.
1: В Проведение 0, плюс 1, малооблачно и без осадков.
0: В Лаврентии плюс 2, плюс 3, переменная облачность, осадков не будет.
1: В Анадыре пасмурно, днем без осадков, ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 10, плюс 11.

0: Теперь буду знать.
1: И сегодня у нас такой, можно сказать, праздник, день ностальгии, что ли, потому как 9 июня особая дата, день рождения самого знаменитого селезня всех времен. В 1934 году, ровно 92 года назад, впервые мир увидел Дональда Дака. Да, и в честь этого праздника я подобрала несколько интересных фактов о нем. На самом деле очень много, и вот нужно уложиться нам в тайминг, так сказать. Интересно, что полное имя звучит куда солиднее, чем можно подумать. На прикроватной табличке в его мире было написано «Дональд Фонтлерой Дак». А родители этого именинника носят величественные имена Куакмор и Гортензия. Вот я, кстати, никогда не видела родителей Дональда Дака. Это, видимо, вот еще старые.
2: Я никогда
1: мультики.
2: Даже не задумывалась,
1: да,
2: там кто целый его родил.
1: Мир, там целая вселенная на самом деле была. Вот, и самый известный, мы же знаем, вот этот голос крякающий, подарил ему актер Кларенс Нэш. Но этот знаменитый говорок он скопировал с крика своего домашнего козла, который завел 13 лет. То есть Дональд Дак, да, вот носит крик вот этого козла, ну, просто спародировал. И сейчас, да, голос Дональда Дака принадлежит ученику Кларенса Нэша, это Тони Ансельмо. То есть за все существование Дональда Дака всего два человека его озвучивали. Больше, ну, таких людей нет. Ну, может быть, конечно, там в скором времени кто-то еще появится, ну, вот. А мало кто знает, что Дональд не просто моряк по костюму. Во время Второй мировой войны он официально служил в армии США. Как показано, там тоже было в одном из мультфильмов. Причем у него даже была настоящая военно-учетная карточка. А еще что интересно, что в 2004 году за вклад в киноиндустрии Дональд Дак официально удостоился собственной звезды на Голливудской аллее славы. И мало кто из анимационных персонажей на самом деле может этим похвастать. А внешность нашего именинника не была случайной. Дональд – типичный представитель утиной породы, американский пекин. Именно эти белые красавцы с массивным телом стали его моделью для художественной студии. И еще, у него же, помнишь, было три племянника?
2: Да.
1: Вот, их звали Билли, Вилли и Дилли. На самом деле, это были его приемные, можно сказать, дети, потому как сестра, оказывается, Дональда Дака, была космонавт. Она улетела в космос и оставила вот их на
2: знаем
1: своего
2: мы все
1: брата,
2: эти сказочки
1: близнеца.
2: Про космос.
1: Да.
2: Обычно папы космонавты и мореплаватели.
1: И вот я, кстати, тоже сестру не помню по мультику. Я помню только вот Дональда Дака и вот трех его племянников. Угу. Вот, собственно, такие у него интересные факты, которые, казалось бы, жизненные, да? А он прошел такую огромную историю.
2: Ты можешь воспроизвести кряканье его?
1: Так как-то... Это же целое искусство. Я никогда ничего не понимала, что он там говорит. На самом деле, это вообще сложно. А мне казалось, что там какие-то слова должны были быть. А он все время. И, кстати, еще интересно, что в Европе вот лицо Дональда Дака на каких-то забастовках очень часто используют, потому что он же все время был такой негативщик, вечно недовольный, ворчун и еще что-то. И вот его лицо стало символом протеста, кстати, тоже, что интересно.
2: Друзья, если вы очень давно не видели мультиков с этими знаменитыми утками, то сегодня, да, то сегодня как раз тот самый день, когда можно найти и посмотреть. Если у вас есть дети, можете познакомить с этой семейкой, потому что...
1: Что? Я хотела спросить, а твои дети вообще знакомы с Дональдом Даком и вот со всей
2: этой
1: историей?
2: Ну вот я сейчас говорю и думаю о том, что, наверное, нет.
1: Я своему пыталась как-то показать мультик, и как-то вот ему стало неинтересно, потому что там же нужно все равно понимать смысл. Может быть, мы какие-то дети были другие, потому что помнишь вот это утро выходного дня в субботу, начинается вот эта только заставка. Вот я очень хорошо это помню, слышу заставку вот этих мультфильмов всех и уже...

0: здесь качество уже совершенно другое, и по цвету они другие, и по динамике они другие, поэтому им скучновато просто уже, наверное, смотреть такие мультики. Но если я не забуду до вечера, то, в принципе, может быть, я найду и что-нибудь покажу
1: детям. Я, кстати,
0: детям.
1: Вот тоже сегодня покажу какой-нибудь мультик про Дональда Дака.
0: Ну все, договорились.
2: Теперь буду знать.

0: Утренний челлендж.
1: Друзья, есть у меня одна из моих любимых викторин, именно моих, потому что я, как правило, ее проводила, ее придумала, и, в принципе, вам тоже она очень нравилась. Это викторина со стежками-порошками. Почему отбивка сейчас была другая? Потому что вопрос этой викторины сейчас будет как раз-таки про отбивку викторины для стежков-порошков. Два сезона она у нас продержалась без изменений, поэтому я думаю, что многие из вас, кто слушает постоянно, уже давно запомнили этот стишок, который там звучит, придумал его Ваня Семиклетов. И вопрос, в общем-то, в этом и будет состоять, что вам нужно будет вспомнить весь стишок. А это 4 строчки. И прислать нам его на номер Макс или Телеграм 924-789-2222 полностью от начала и до конца.
2: Кстати, возможно, кто у нас уже выигрывал в викторины, у вас есть наши футболочки. И вот как раз на футболках написано, кстати, тоже данный стишок. Возможно, вы можете достать и посмотреть. Может, вы сегодня на работе пришли
1: 3
2: в нашей футболке.
1: 3 строчки написаны на спине, и последняя, 4-я, написана на груди. Так что, друзья, вспоминайте и присылайте нам полностью стихотворение. Напомню, не его часть, не последнюю строчку, не концовку, как обычно у меня это было в викторинах, а полностью все стихотворение. Макс или Телеграм 924-789-2222. Первый правильно ответивший получит подарок.
0: Утренний челлендж.

0: Как легко и просто, обычно вы разгадываете все мною загадываемые стишки-порошки, и как непросто вам оказалось вспомнить отбивку этой викторины. Но правильные ответы у нас есть, да, их немного, но они есть. И напомню, что вопрос именно этой моей викторины состоял в том, чтобы вспомнить тот стишок-порошок, который звучит в отбивке викторины про стишки-порошки. И, конечно же, я с удовольствием вам его напомню.
1: Ты не пришел. Сказал, что пробки. Сказал ветра. Сказал снега. А я прекрасно понимаю.
2: Пурга.
0: Многие из вас писали только «Пурга», но я напоминала, несколько раз озвучила в эфире, что нужно полностью написать стихотворение, а не только концовку, как это обычно происходит в викторинах. Но, как я уже сказала, правильные ответы у нас есть, и самым первым нам написал Константин, что очень удивительно, потому что я полистала переписку, и не так часто Константин играл в эту викторину «Стишки-порошки», но, возможно, я предполагаю, что у Константина просто есть футболочка, и, наверное, она была под рукой. В общем-то, это не запрещалось. Ему отправляется сообщение, где и когда он может подарок свой забрать. Ну, конечно, всем, кто напрягал сейчас мозги, вспоминал и судорожно искал, возможно, футболку, конечно же, наши аплодисменты.
3: Поздравляем!
0: Второй подарочек на сегодня разыгран. Будет еще одна викторина или нет, я уже немножко сомневаюсь, потому что в следующем часе мы ждем кое-кого в гости, и зависит от того, насколько долго мы проболтаем. Если у нас останется время, обязательно еще один подарок разыграем. Ну а кто к нам придет, мы обязательно вам скажем чуть-чуть попозже.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22.

0: Друзья, 10:52 на студийных, уже третий час нашей работы, нашего с вами совместного эфира подходит к концу. Мы отправляемся в час следующий.
1: И что-то очень интересно, кстати, в следующем часе у нас начнется, да?
0: Да, потому что сразу после выпуска новостей мы ждем в гости Свету Сторож. Она придет к нам с репортажем. Мы знаем, какие классные репортажи Света умеет делать. Но что именно она нам расскажет, мы узнаем сразу после выпуска новостей. Обязательно подключайтесь, не переключайтесь, оставайтесь с нами. И напомню, что этим утром с вами Наташа Ковалева
1: и Екатерина Тригуб.
0: Услышимся, друзья, в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке продолжается экзаменационная кампания. Час назад в округе начались ОГЭ и ГВЭ по русскому языку для девятиклассников. Сегодня его сдают 710 человек. 669 школьников пишут ОГЭ. Еще 41 государственный выпускной экзамен. Это один из самых массовых экзаменационных дней в основного периода. Тестирование проходит в 17 пунктах проведения из 29. За проведением следят 372 сотрудника. Старт был дан в 10 часов утра по местному времени. Накануне в регионе прошел ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Экзамен сдавали во всех пунктах. Из 360 зарегистрированных участников пришли 357, это 99%. На местах работали 270 сотрудников. В окружном департаменте образования отметили, что экзамен прошел без нарушений и организационных сбоев. В Тайваме стартовал летний сезон окружного фестиваля родных языков. На берегу Лимана общественная организация «Чичеткан Ветгав» установила две яранги. Как рассказала председатель организации Виктория Кавры, все лето здесь будут проходить встречи, мастер-классы и экскурсии для жителей и гостей, которые хотят лучше узнать культуру и традиции Чукотки.
2: Мы продолжаем дело наших предков. Таким образом, мы популяризируем быт и жизнь оленных чукчей и приморских чукчей. И, конечно же, язык – это чукотский наш родной язык, на котором мы говорим в ярангах, поем песни, читаем стихи на мероприятиях и проводим обряды. Обязательно Галина Ивановна у нас главный по обрядам, и она всегда проводит обряд благодарение морю или вскрытию лимана. И как раз в этот день, прямо как вот по заказу, лед пошел, тронулся. Это было просто совпадение. Но иногда такое бывает. Не первый год и не первый раз у нас совпадает обряд вскрытия лимана вместе со вскрытием лимана. Но в этом году прямо очень рано. Но как раз таки мы прям как будто подгадали. И в этот раз, и в прошлые разы к нам всегда приходит аппарат губернатора. И в этот раз к нам в гости зашли.
1: Площадка будет работать до октября, пока позволяет погода. Шестой окружной фестиваль родных языков стартовал 21 февраля, а завершится в сентябре. Тогда же состоится конференция, где обсудят сохранение родных языков Чукотки, их развитие в образовании, культуре и цифровой среде. В Госдуме предложили закрепить в законе, сколько времени учителя могут тратить на подготовку документов. Об этом сообщает парламентская газета. Авторы инициативы считают, что это поможет снизить лишнюю нагрузку на педагогов. Освободившееся время учителя смогут больше уделять занятиям и работе с детьми. Следить за тем, сколько времени уходит на документы, должен будет работодатель. Порядок для этого определят на федеральном уровне. Сейчас для педагогов уже действует строгий перечень обязательных документов. В него входят 5 пунктов. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: И олени пасутся под музыку. Радио «Пурга».

0: Прямой эфир.
1: Дорогие друзья, как обещали, вернулись в расширенном составе. Напомню, что сегодня с вами у микрофона Наташа Ковалева.
2: Екатерина Тригуб.
1: И к нам с чем-то интересненьким, как всегда, пришла Света Сторож. Света, доброе утро.
3: Доброе утро, девочки. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, я пришла к вам с репортажем о летней консервации, как Анадырская ТЭЦ готовится к зиме. В котельно-турбинном цехе непривычная тишина была. Мы туда съездили вместе с Иваном Семиклетовым. Он снимал видео, которое вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. И хочется рассказать, как мы там прогулялись, как нам там провели экскурсию. В общем, нет привычного гула турбин, не гудят котлы, а Анадырская ТЭЦ остановилась. Но не на совсем, а на летнюю передышку. С 25 мая станцию перевели в резерв. Электричество и тепло городу теперь дает газомоторная ТЭЦ. А эту старую, если можно так сказать, угольную, готовят к зиме. Сегодня я расскажу о самом стратегически важном объекте нашего города, как я уже сказала. И это крупнейшая теплоэлектроцентраль Чукотки. Она обеспечивает теплом и электроэнергией Анадырь, поселок Угольные Копи и окружной аэропорт. Ежедневная работа предприятия – основа жизнеобеспечения всего западного побережья Чукотки. И, собственно, первое, что видишь на подъезде к станции – это исполинские градирни. Прямо сейчас на одной из них завершают модернизацию. На градирне номер один, как мы знаем, появился красивый арт-объект – это рисунок кита с китенком. Энергетики решили, что суровый промышленный объект может и должен быть красивым. Это не просто мурал, это заявление о том, что промышленность и природа – это то, что должно сосуществовать вместе.
1: И на самом деле, каждый раз, когда я еду мимо, я всегда поворачиваю голову, смотрю на эту градирню, и когда у нас закат, это выглядит очень прекрасно, подсвечивается со стороны песчанки, подсвечивается закатным солнцем, и из разряда салютов, когда ты фотографируешь, чтобы не пересматривать, ну, просто невозможно не сфотографировать.
3: Да, но вы, наверное, видели, что там еще есть люди, которые что-то подкрашивают, что-то делают, и, собственно, там все еще продолжается работа. После досмотра нас повели в отдел по охране труда. Там начальник отдела безопасности провел для нас инструктаж и выдали каски с униформой. После этого нам провели экскурсию маленькую такую в самом здании. И самое интересное, что здесь все продолжает пополняться их маленький музей, который они делают сами, где у них мини-копии их турбин, насосов.
2: Ничего себе, они... даже музей есть.
3: Да, но он такой маленький, там фотографии их старых работников.
1: Я была, да, видела.
3: Да. Это очень круто, там на снимках первые руководители, главные инженеры, ветераны труда. Но мне больше всего понравились это механические экспонаты, экранные трубы и кабели в разрезе. В общем, там сейчас очень тихо, и мне было интересно, чем же, собственно, там занимаются сотрудники, когда у них происходит остановка. Нас провели в цеховую мастерскую, где, наоборот, как я говорила ранее, жизнь не остановилась, а она кипит. Заместитель начальника котлотурбинного цеха Александр Демидов показал нам вал насоса и деталь, собственно, которую разобрали для винтиков, чтобы ее починить.
4: Здесь мастерская слесаря выполняют ремонт оборудования. То, что можно принести в мастерскую, запчасти, детали, приносят сюда. Здесь выполняют ремонт насос, выполняют ремонт насоса, это вал насоса, который участвует в полном процессе выработки электроэнергии. Они круглый год работают, выполняют ремонт. Ремонт постоянно требуется. Ремонт, техническое обслуживание. Летом капитальные ремонты такие. Нас после. Поэтому да. Хотя сказать, что летом работы больше. Нет, у нас в течение года всегда работа есть. Слесарей в том числе.
1: Очень так грустно, размеренно.
2: Потому что работа, она продолжается, несмотря на то, что все остановлено, но работа для людей продолжается, и нету никаких тебе передышек. Конечно, что радоваться, да?
3: Ну, скоро отпуск, наверное, поэтому еще. Слесари уже демонтировали несколько агрегатов. Одни детали чинят на месте, другие несут в мастерские, вот, о которых нам рассказывал как раз-таки Александр Демидов. И по его словам, за зиму накопилось много дефектов, которые сейчас, собственно, и устраняют. А мы идем дальше в химический цех. Здесь отвечают за чистоту воды, которая питает котлы. Начальник цеха Ольга Коваленко показала огромные емкости.
5: Ну, несмотря на то, что
0: полностью основной режим станции сейчас остановлен. Как раз-таки летом у нас начинается один из ответственнейших этапов в работе станции и цеха в целом. Мы подготавливаем, ремонтируем оборудование для того, чтобы устранить те дефекты, которые были у нас в течение рабочего года выявлены, отложены на такие более глобальные дальние сроки, и для того, чтобы вступить в новый отопительный сезон уже с готовым, отремонтированным, абсолютно готовым оборудованием. На данный момент в химическом цехе проводится большой достаточно объем работ. Как оперативного персонала аппаратчики химводоочистки занимаются гидроперегрузками фильтрующего материала, его отмывками, реагентной обработкой, то есть подготовкой к длительному периоду, как сказать, резервному нерабочем состоянии, чтобы сохранить фильтрующий материал, который здесь находится, и дальше уже в работу мы пошли, не теряя свои ресурсы, так сказать. Помимо этого, большой объем работы ремонтной. В нашем цехе большое количество трубопроводов, это места их соединений, это запорная арматура регулирующая различная, это фильтры, емкости, насосы. Все это оборудование требует постоянного осмотра, постоянного ухода. Ну и там, где у нас были уже в течение года выявлены дефекты, вот их как раз-таки сейчас можно отремонтировать без нарушения работы всей станции в целом, спокойно и планомерно, так сказать. Сама водоподготовка в период летнего останова не происходит. То есть у нас был последнее, так сказать, включение, запас мы сделали, наши баки запаса химобессоленной воды мы набрали для того, чтобы к пуску станции мы были водой обеспечены, станция была обеспечена. Трубопроводы наши, опять же, в соответствии с правилами охраны труда, окрашены в разные цвета, не случайно, потому что они сигнализируют своей окраской той среде, которая там внутри перемещается. Зеленая мы видим с белыми кольцами, это химобессоленная вода. Это та, которая у нас чистая. Вот вы видите, эти трубопроводы чистые, очищенные, поступают уже на подпитку котла. Зеленая с черными полосами, это осветленная вода. То есть она, ну, очищенная, но не особо, как сказать, еще соли растворенные в ней содержатся. Оранжевый трубопровод, это трубопровод, по которому серная кислота протекает. То есть видно, сигнализирует как раз такой, да. Синий, голубой – это воздух. Да, тут лабораторный пост, в данный момент он пока на консервации. Но, опять же, то оборудование, которое не участвует в процессе технологическом, оно должно как бы быть и законсервировано правильно, потому что от простое оборудование тоже страдает. Те же насосы, те же запорная арматура, все это должно быть. Опять же, фильтрующий материал должен определенным образом храниться для того, чтобы работоспособным свои качества поддерживать до следующего пуска. Вот в этих фильтрах находится фильтрующий материал.
3: Особенно интересно было узнать подробности, как именно проходит вот эта нашумевшая консервация котлов и турбин на летний период. И также Ольга Коваленко об этом нам рассказала.
0: Ну вот смотря что, например, фильтрующий материал аж-катионитных фильтров, он должен быть промыт. Ну и он в воде находится в этом фильтре, в чистой химобессоленной воде. Что касается насоса, тоже, ну, они должны быть очищены, если там отложений никаких не было, не кристаллизовалось ничего, чтобы соприкасающиеся части потом не терлись, не портились. Что касается, вот, например, основного оборудования станции, вот сейчас как раз на данный момент идет консервация котла агрегата номер один методом выворка, то есть подается специальный консервирующий раствор, происходит прогрев, образуется внутри поверхности нагрева трубок специально защитная пленка, то есть аммиаком, гидразином там все запечаталось для того, чтобы на воздухе не окислялось, где-то остатки воды еще остаются в некоторых участках трубопровода, чтобы все это не корродировало, не разрушалось.
2: Какой процесс вообще, да, целый, сложный. Это же надо во всем этом так разбираться. Я все время удивляюсь, когда у людей вот настолько вот все развито с точки зрения физики и химии. И вот все человек сейчас нам объяснил. И очень такое, конечно,
1: в принципе, интересно, потому что ты в обычной жизни никогда не задумываешься, как работает ТЭЦ, что там происходит. То есть ты знаешь, что, ну, там, наверное, куда-то уголь засыпали, какую-то кнопочку нажали, что-то там, какие-то котлы работают, и как-то тепло у нас производится. А понятно, там столько что... процессов.
2: Понятно, что сложный процесс, но вот чтобы вот настолько все было, конечно, это интересно.
3: Меня удивило мастерство Ольги Коваленко, как она умело рассказала вот этот сложный процесс, но понятным языком.
1: Понятно, да.
3: Что даже я, простой обыватель, который не разбирается в их профессиональных терминах или в их деятельности особо так, я все поняла, как у них это все происходит. И очень мне понравилось, что все так отзывчиво нас встретили, там нам все показали, рассказали. Но, собственно, если я сказала, что в самой ТЭЦ достаточно тихо, где же в основном кипит работа? А она кипит чаще всего за ее пределами. Мы, когда вышли на улицу в продолжении экскурсии, перед нами, естественно, открылся вид на огромные градирни, эти башни охлаждения высотой с 10-этажные дома. И сейчас на них работают промышленные альпинисты. Они докрашивают металлоконструкции. Подрядчики из компании «Арктик Техмонтаж» закончили модернизацию градирни еще осенью, мы об этом говорили, но сильные морозы и ранний снег помешали докрасить лестницы и парапеты. Ну вот, дождались тепла и теперь заканчивают. С земли рабочие, честно, похожи на муравьев. Они в альпинистском снаряжении со страховкой перебираются с фермы на ферму, красят, проверяют сварные швы. Говорят, что через неделю, собственно, объект сдадут полностью. Модернизацию второй градирни запланировали на 2027-2028 годы. Ее тоже украсят красивым муралом. И насколько я знаю, возможно, это такая инсайдерская информация, и как-то она не подтвердится или, возможно, что-то поменяется, но эти две градирни будут составлять собой единую композицию.
2: Одна продолжение другой,
3: да,
2: будет?
3: Да, именно.
1: То есть, но, наверное, там вряд ли будут киты, что-то...
3: Нет, там будут не киты, там планируют нарисовать охотников. То есть рыбаков.
1: Морзверобоев?
3: Да. И то есть это будет как единая целая картина о Чукотке, о деятельности наших морзверобоев, традиционного промысла. И еще, я не помню, упоминала я это в прошлом репортаже или нет, но хочется тогда повторить, что когда делали этого мурала кита с китенком на градирне, очень старались, чтобы вот эти решетки, которые там есть, поддерживающие конструкции снаружи, не выглядели как сеть. Чтобы не выглядело так,
1: да,
3: как будто
1: да,
3: кит с китёнком, они находятся
1: в
3: сети.
1: Ну, это, кстати, и не выглядит у них, получилось.
3: Да, они очень красиво и очень детально все так изобразили, что очень четко все получилось. Собственно, помимо того, что вот сейчас заканчивают покраску градирни, там сейчас работают сотрудники на территории. Они убирают территорию, они собирают разный мусор, они приводят все в порядок, то есть перемещают там разные... детали, которые должны уйти на склад, какие-то должны уже быть на градирне, и все вот это вот они занимаются, грубо говоря, как такой хозяйственной деятельностью, чтобы на территории и возле самой градирни, и возле ТЭЦ за пределами территории все было чисто. И я вот все время, что я там находилась, я видела, как постоянно курсировал трактор, который собирал мусор, который они уже в такую кучку, как на субботнике мы собрали. Вот. И он это все потом отвозит к большому КАМАЗу, и КАМАЗ уже потом этот мусор вывозит на полигон. Собственно, здесь очень большое внимание, я это еще заметила в первый раз, когда ходила на репортаж туда, здесь очень большое внимание уделяется чистоте. Что в самом котлотурбинном цехе, я не заметила ни того, чтобы там где-то масло было разлито или что-то такое, все было чисто. Что на территории ТЭЦ, где мы ходили, тоже было очень аккуратно все, не было пыли, каких-то кусочков мусора и тому подобное, здесь очень ответственно к этому подходят. Дальше мы прошли к угольному складу. Здесь первыми мы встретили огромные весовые. Александр Карпов, специалист по охране труда отдела надежности, промышленной безопасности и охраны труда Чукотэнерго, проводил для нас экскурсию и рассказал подробности.
5: Это весовая, да. Сюда заезжают, взвешивают и потом уже дальше. Вот сейчас формируется штабель. Не куча, как там можно сказать, а ну, называется штабель угля формируется. То есть его укатывают, утрамбовывают, чтобы возгорания не было, его надо очень хорошо укатать. Потому что когда лежит уголь, он может само возгорание происходить. Чтобы доступа не было кислорода, его укатывают, вот бульдозерами его утрамбовывают, утрамбовывают.
3: То есть объясняю, как это выглядит. Огромная гора угля, и по ней вверх и вниз катается бульдозер, утрамбовывая, чтобы ничего не произошло, как возгорание.
1: Чтобы возгорания не было.
3: И это все происходит долго, целый день. Вот бульдозерист катается наверх, вниз, и это все на одной скорости, потому что больше скоростей нет.
1: Я представляю, как он спит потом. Там же вверх, вниз всю ночь.
3: Всего запасли около 20 тысяч тонн. Это резерв. Основное топливо для станции теперь газ. Но уголь держат, естественно, на всякий случай, так как хочу отметить, что там не только газ работает, но газово-угольная смесь. То есть
2: газ ТЭЦ перемешивается, да, с углем?
3: ТЭЦ работает на газово-угольной смеси, то есть там смешивается угольная пыль и сам газ. А еще я хотела рассказать о своем маленьком достижении. У меня была мечта. Я всегда, когда смотрела на ТЭЦ со стороны города, ну, я видела эти градирни, да, было красиво, классно, интересно, но у меня была мечта посмотреть с градирни на город.
2: У тебя получилось?
1: Серьезно?
3: Да, я поделилась с нашими экскурсоводами этим, и они...
1: Не только у тебя такая мечта есть.
2: А вы высоты не боитесь вот туда восходить, на эту градирню?
3: Там все безопасно было, естественно, мне не на самый верх мне разрешили подняться, а вот на первую эту ступень, но уже оттуда такой вид открылся, девочки, там так красиво было.
1: Я надеюсь, что ты сфотографировала, нам покажешь.
3: Нет, нельзя было сфотографировать, можно было только запомнить глазками этот прекрасный.
1: Фотографируй глазами, как говорится.
3: Да, но это очень круто, и как раз, когда мы поднимались, вот, собственно, вот эти вот перила, все это было покрашено в ярко-оранжевый цвет, и я очень переживала, что сейчас где-то что-то трону, краска испортится, я не переживала, что я испачкаюсь. Я переживала, что я испорчу.

0: И ТЭЦ мы тоже заметили этих чаек. Они не боятся людей, как и везде. Сотрудники говорят, что прикормили. Одни кормят печеньем у проходной, другие в химическом цехе. А также есть милая история про ворона.
1: В смысле в химическом цехе?
0: Ну, химцех, они поднимаются так чуть-чуть. Подкормили?
1: Серьезно?
0: Да. Едой, естественно, и не какими-то такими отходами. И вот я хочу, чтобы вы послушали эту милую историю про ворона.
2: Бывает одна наглая. Вот у нас же как раз под этой, под галереей окно. Не чайка, а ворон зимой прилетел и стучится, Вот. Знаете, вот, может, попробовать хотел, чтобы ему открыли окошко. Или он увидел за окном, там эти пироги лежали в пакете. Может, он их хотел стащить, а тут стекло мешает. Так чайки, ну, редко они залетают.
0: А потом наш путь продолжился по территории Анадырской ТЭЦ, и мы заметили двух любопытных евражек, про которые тоже нам рассказали. Это очень коротко, но очень мило звучало, поэтому решила это оставить.
2: Их тут двое. А вон еще второй. Они бывают дерутся друг с другом тут добрым. Интересно за ними наблюдать. Мне забавно было, когда они вдвоем начинают дерутся.
1: Мы буквально сегодня с Наташей говорили про евражек, что они уже проснулись, о том, как их кормят, как они не боятся подходить к людям. Но, кстати, я никогда не видела, как евражки дерутся.
0: Но вот эти
1: там
0: две...
1: что-то спорят, что-то выясняют.
0: Вот эти две, они просто монополизировали всю территорию.
1: Они просто думают, что это их огромный дом, что это их целый замок, и они там живут, и у них происходит какая-то борьба, видимо, за власть.
0: Люди ходят, убирают им территорию. Их там подкармливают. В общем, последний объект нашей экскурсии на улице — это была пусковая котельная, маленькое здание, которое построили, когда станцию только возводили. Сейчас оно, естественно, не работает, стоит как памятник такой своеобразной истории. Рядом закрытый склад угля, эстакады, конвейеры. И вот тут, наверное, хочется рассказать, когда же запустят ТЭЦ. Все зависит от погоды. Как только среднесуточная температура опустится до 5-7 градусов, котлы начнут разогревать. Обычно это начало октября. В прошлом году из-за раннего похолодания, как мы все помним, запустили даже в конце сентября. Энергетики говорят, к зиме они будут готовы. А еще хочется напомнить, что у нас в понедельник было то, что у нас отключили отопление, если кто-то заметил, возможно, это уже. А отопление отключают при условиях, когда плюс 8 градусов у нас сохраняется около 5 дней. И за это время, естественно, у нас будут производить ремонт всех коммуникаций, чтобы мы также наше отопление было готово к следующему сезону, чтобы мы были в тепле, чтобы у нас все было хорошо. И на ТЭЦ тоже продолжается ремонт, отремонтируют все, что требовало, собственно, ремонта, проведут гидравлические испытания, планово-предупредительные ремонты основного и вспомогательного оборудования, проверят арматуру, насосы, трубопроводы. А пока на ТЭЦ тишина и порядок. Идет плановая летняя останова. Напомню, что Анадырская ТЭЦ родилась в 1986 году. В этом году ей исполняется 40 лет. Это была всесоюзная стройка. Специалистов и оборудование везли со всего Союза. Из Москвы, Ленинграда, Барнаула. Строили на вечной мерзлоте, что само по себе было подвигом. Фундамент заложили на 60 метров вглубь. Это обеспечило устойчивость всего комплекса в условиях Крайнего Севера. Ее запуск позволил закрыть десятки мелких котельных и кочегарок. Анадырская ТЭЦ смотрит в будущее, продолжается модернизация, закупают новое оборудование, молодежь приходит на смену ветеранам. Станция, построенная еще в советское время, получает новую жизнь. Она прошла путь от угольной пыли до голубого топлива, но ее суть осталась неизменной – быть надежным источником жизни и тепла в суровых условиях Арктики. Сегодня ТЭЦ не просто работает, она развивается. Помимо художественной росписи градирни, станция активно участвует в жизни округа. Ее специалисты, например, рассказывают школьникам на профориентационных форумах о своей работе, воспитывая новое поколение энергетиков. Хотя теперь у Анадыря есть и современная газомоторная ТЭЦ, введенная в 2006 году, наша старушка остается главным энергетическим хребтом всего энергоузла, особенно в суровые зимние морозы.
1: Я, на самом деле, была не один раз на экскурсии на Анадырской ТЭЦ. Вот сейчас, пока Свету слушала, вспоминала, ну, три раза как минимум. Я была с сотрудниками, я была с группами детей. Как раз-таки ты упомянула о том, что там занятия профориентационные проводятся. проводится. И все равно каждый раз ты слышишь для себя что-то новое, что-то удивительное, и плюс из твоих репортажей ты тоже уже не первый раз нам про ТЭЦ рассказываешь, и все равно что-то новое и снова ты для себя подмечаешь.
3: Вот как попасть на эту экскурсию? Это нужно быть либо сотрудником...
1: Ну, либо как-то с детьми.

0: либо да. с детьми, потому что вот я тоже бы теперь хотела. Получается, Катя была, Света была, и мне теперь тоже надо там побывать каким-то образом.
1: Ну, надо почему нет? Надо что-то придумать.
0: Да. Так что ждите меня, я, может, тоже приеду. Посмотрю, как там работа идет.
2: Это больше как угроза звучало.
0: Нет, на самом деле, мне просто действительно очень интересно, потому что со стороны же, ну, мы не видим все, что там происходит, все вот эти процессы. А как внутри, вот действительно очень интересно посмотреть.
2: Кстати, они проводят экскурсии довольно часто туда, потому что даже когда мы ходили туда на репортаж в первый раз, там было две группы экскурсии. Там с колледжа были, по-моему, и из университета ребята. То есть они собираются в группы, видимо, заранее как-то договариваются и их проводят им экскурсии.
0: Очень здорово. Очень здорово, что меня там не было.
1: А я.
2: Но вряд ли, наверное, только персонально для одного человека. Но какой-то группы,
1: мне кажется, можно попасть. Мне кажется, что можно попробовать договориться, почему бы хотя бы не спросить для всего коллектива, например.
0: Сходить, посмотреть, и потом еще
1: что-то. Но на самом деле, конечно, интереснее всего ходить на экскурсии, когда ТЭЦ работает, потому что там все вот эти, запущены все механизмы. Там такой шум, там такая атмосфера, ты это все понимаешь, прочувствуешь. А когда она, как это сказать, в останове, на останове,
2: в останове,
1: вот, тогда, ну, немножко это будет пониже градус, но тем не менее все равно интересно.
0: Да. В общем, нужно как-то там туда попасть и побывать, и посмотреть.
1: Следующий репортаж от тебя будем ждать.
0: Я не буду ничего обещать, конечно, но хотелось бы,
2: Наташа. Я побывала на ТЭЦ!
0: Ура!
2: Ну, кстати, когда она работает, там вот эти вибрации и шумы, вот они как будто прямо вот аж сквозь тебя проходят. Я все внутри как будто вибрирует от этого гула.
0: А вообще, там очень много работников, сотрудников, большой персонал, который там работает или нет?
2: Он большой, потому что мне Александр Карпов сказал, что у них работает порядка 240 человек сейчас. Но я второй раз на ТЭЦ, и я второй раз очень мало людей там замечаю, потому что они все в каких-то своих цехах,
1: ну,
2: в
1: на
2: отделах,
1: своих местах,
2: да,
1: рабочих,
2: в кабинетах.
1: Да.
2: И то есть очень редко можно кого-то просто вот прогуляющего по территории
1: Никто
2: увидеть.
1: Не прохлаждается, Наташ, там с чаем, никто лясы не точит, все пределы.
2: Кстати, про чай. У меня достижение еще одно. Я впервые побывала в столовой. Я ее увидела.
1: Столовая там
2: классная. Нет, не кормили, мы же пришли уже после обеда с Ваней туда.
1: И там... Как там кормят, знаю только я.
2: Возможно. Но там так классно. Там вот эти у них сушилки для рук стоят, как в торговых центрах. Вот эти модные, когда вот туда вот опускаешь ручки, он там тебе чем-то освещает руки, сушит. У них там очень чистенько. Вообще, я думала, кстати, что столовая будет больше гораздо, но она достаточно компактная. Да. Но там так классно. Там все светло, так там маленькие китята даже так вырезаны на этом киты на деревянной такой перегородке. Очень прикольно.
1: Там даже есть два телека с двух сторон столовой, чтобы люди, вот, которые привыкли есть и что-то смотреть.
0: Это целая VIP-столовая, прям можно сказать. Чтобы со всех сторон было удобно смотреть телевизор, там какое-то любимое шоу, наверное.
2: А там еще я тебе хочу сказать, с ментальной стороны тоже приятно обедать, потому что я увидела их ценники и такая.
1: Ой, там вообще очень классно было, да. Я помню, когда там работала, ходила на обед периодически. Да, очень приятно.
0: И вкусно.
2: Очень сильно приятно.
1: Вкусно, вот
2: вкусно,
1: вопрос. Вкусно, да, вкусно.
2: Да.
1: Какие там беляшие девочки. Я, правда, пробовала только несколько раз, потому что сами понимаете, почему. Но очень вкусно.
2: Ну вот на этой приятной ноте, наверное, наш репортаж подходит к концу. Это был репортаж Санадырской ТЭЦ. Станция вернется в строй осенью к новому отопительному сезону. А мы продолжаем быть здесь в строю. Спасибо большое вам, девочки, что приняли меня здесь.
1: Спасибо большое тебе, Свет, что в очередной раз принесла нам столько всего интересного, приоткрыла завесу чего-то неизвестного для нас, что-то мы о чем-то догадывались, что-то уже понимаем, какие-то процессы, но тем не менее каждый раз есть что-то новое. Ну, а мы с Наташей еще остаемся с вами, еще полчасика у нас впереди, не переключайтесь.
3: Прямой эфир.

0: Реклама на радио Пурга.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: О, нащупал.
1: Сегодня у нас все не по порядку, все как мы тут хотим, так и воротим, поэтому я обещала вам викторину еще одну. Это она.
2: Да, сейчас Катя будет щупать своими пальчиками.
1: Да, последний раз
2: что же тут
1: у этого микрофона в этой эфирной студии.
2: Пожалуйста,
1: я буду что-то
2: мешочек
1: щупать и вам описывать. Вы должны будете понять, что за предмет или вещь я описываю, и написать свой ответ по номеру Макс или Телеграм 924-789-2222. Наташа не знает все, что было у нас с Ваней до, поэтому, возможно, даже вам будет,
2: будет
1: сегодня
2: повторение
1: проще, потому что, может быть, эта штука уже была. Все, я начинаю?
2: Да, конечно, начинай.
1: Что это такое? Ага.
2: Была эта штука у вас или нет?
1: Вроде бы не было. Здесь две штуки одинаковые, но они симметричные. Вот так я бы сказала. Как же мне это описывать?
2: Какой размер?
1: Эти штуковины маленькие, в общем-то.
2: Небольшого они размера.
1: Да, небольшого размера, ну, примерно, да. Они такой неопределенной формы, как это говорится, эргономичной формы.
2: Из чего они? Какой может
1: они пластиковые, материал? Из двух частей состоят. Одна часть пластиковая, она, в общем-то, может быть не обязательно такой формы, но здесь какая-то вроде каплевидного что-то или овально круглого, но непонятно, она, в общем-то, неровная, неопределенной фигуры. Вторая часть присоединена к первой и заканчивается она прорезиненной частью. Такая очень мягкая, податливая резиночка. Эти два предмета, как я уже сказала, идентичны, предназначены для... Ну, в общем-то, это пара, вот, я бы так сказала.
2: Пара, да.
1: Они используются и по одному, и в паре для усиления эффекта.
2: Сейчас вот как начнешь подсказывать, как сейчас все быстро догадаются.
1: Ну, вот мне кажется, что я достаточно понятно
2: объяснила. Ну и размер, что у них такой
1: достаточно
2: небольшой.
1: В принципе, вот они сейчас у меня так россыпью, но у них, в общем-то, есть место для хранения их двоих. У каждого свое место, в которое они четко вставляются. Вот, и крышечка закрывается.
2: Так, все понятно.
1: Мне кажется, уже все понятно, поэтому, друзья, мы ждем ваши ответы. Ответы, что же это такое, по номеру Макс или Телеграм 924-789-2222.

0: очень, наверное, я плохо описывала, потому что ответов на самом деле немного. Либо люди не привыкли, что в это время на радио «Пурга» бывают викторины. Как правило, уже мы отыгрываем все к этому времени. Но, тем не менее, правильные ответы у нас все-таки есть. Я не буду повторять, что я описывала, просто скажу, что это были наушники. Я максимально намекала, что это две составные части эргономичной формы. Что
1: симметричные.
0: Это симметричные они, да, что там есть резиночки, что они, у них есть специальное место для хранения, куда они вставляются, имея в виду кейс, и что они используются по отдельности, используются вместе для усиления эффекта. Ну, в общем, я старалась как могла.
1: Кто-то почти догадался, написал нам сережки, ну, почти, ну, чуть-чуть
0: бы
1: еще. Но
0: часть описания вполне себе подходит, да, потому что, когда ты не чувствуешь этого в руках и не видишь, очень сложно, в общем-то, пойти мыслями именно в ту сторону, куда нужно. Но, как я уже сказала, правильный ответ у нас есть. Виктор написал нам, что это наушники. Это абсолютно верно. Я отправила ему сообщение, где и когда он подарок может свой забрать. Ну, а вам, друзья, за то, что слушали, за то, что соображали, за то, что не поленились написать, конечно же, наши аплодисменты. Это была последняя викторина на сегодня. Последняя викторина моя на радио «Пурга». Но, в принципе, еще не после... Хотя можно делать уже последний выход. 11.50 на студийных. Мы движемся к завершению часа, к завершению моей карьеры на радио «Пурга». Так, такими словами, не надо говорить.
1: Мы не будем, нет, мы не будем расстраиваться. Мы еще увидимся в любом случае.
0: Не попало. Да. Да, такой маленький спойлер. Еще увидимся, услышимся. Даже, может быть, когда-нибудь. Но не в ближайшее время, не до конца лет.
1: Надо подождать.
0: Друзья, я хочу сказать огромное вам спасибо за то, что приняли меня. Мне было очень классно с вами. И обращаюсь я сейчас и к коллективу своему любимому, и к любимым слушателям. Я буду очень по вам скучать, и по микрофону буду скучать, и по этой студии, и по людям буду скучать. Ксюша пришла тут показывать мне сердечки через нашу стеклянную дверь в эфирке. Уйди, Ксюша, я сейчас буду плакать. В общем, друзья, спасибо вам большое. Я все отказываюсь.
1: Да, я думаю,
0: дальше
1: по тебе
0: говорить.
1: И слушатели, конечно же, будут скучать, и мы по тебе очень будем скучать, но уверим в то, что у тебя все сложится. В любом случае, ты большая умница, ты большая молодец, ты очень талантливый человек. Так что мы будем
0: спасибо.
1: Оставаться на связи. Ты хороший друг. Поэтому...
0: Да никогда ты мне не напишешь, я знаю.
1: Почему ты так уверена? Я напишу.
0: Ладно, посмотрим.
1: Все, сейчас тоже сама буду плакать. В общем, все хорошо, все впереди, мы ждем только хорошее. И до новых встреч.
0: Это было классное время, друзья. Отработала здесь 2 года, 4 месяца. Вот буквально посчитала, 7 июня было ровно 4 месяца и 2 года. Вот, это было очень классное время. Это была лучшая работа из всех, где я когда-либо работала. Я надеюсь, что творчество меня не оставит. И я продолжу, если не на радио, то что-нибудь тоже такое классное. Но загадывать не будем. Пока, спасибо вам большое. Я буду скучать. И пока-пока.
2: О, нащупал.

0: Дай закурить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.